0: где музыка прежде всего. Радио Альфа.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я и не слыхать.

0: Перми, 7 часов утра. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. В Прикамье подорожало автомобильное топливо. За прошедшую неделю средняя цена литра автомобильного топлива увеличилась в Пермском крае на 14 копеек, составив 66 рублей 77 копеек. Такие данные приводит Росстат. Стоимость бензина марки АИ-92 подорожала в регионе на 14 копеек. 95-й подорожал на 15 копеек и составляет 63 рубля 54 копейки за литр. Это 92-й и 68 рублей 70 копеек за литр. Это 95-й. В Перми выбрали подрядчика для реконструкции шоссе Космонавтов на участке от Свиязева до моста через Мулянку. Этот проект предусматривает серьезную модернизацию магистрали. На отдельных участках дорогу расширят, а также построят новые мосты, две двухуровневых развязки с путепроводами на пересечении шоссе Космонавтов с улицами Промышленной и Аверятской и в районе кольца у гипермаркета «Лимана Про». Предметы объявлены сейчас конкурсной процедуры выполнения строительных работ в рамках первого этапа проекта. Начальная стоимость контракта – 4 миллиарда рублей. Итоги торгов подвели в начале мая. Победителем стала компания «Уралмостострой». Уже 25 мая подрядчик должен выйти на объект. Школьники могут не выходить из дома, если в городе работают сирены. Министерство образования Пермского края накануне напомнило о мерах безопасности при воздушной тревоге. Если на улице работают сирены, то детям не нужно выходить из дома до прекращения сигнала тревоги. Рекомендуется остаться в квартире и отойти от окон. Если сигнал тревоги застал школьника в дороге, то рекомендуется продолжить путь. В школе ребенок будет в большей безопасности, чем на улице. Родителям не нужно досрочно забирать детей из школы. После отмены опасности занятия продолжатся в обычном режиме. В школах педагоги будут выводить детей в слепые зоны подальше от окон. Это коридоры, спортзалы, нижние этажи зданий. Если занятия проводились на улице, детей вернут в здание. Для сотрудников мэрии Перми введут новый знак отличия. Появится знак для работников мэрии «За преданность делу». Постановление подписал Эдуард Соснин. Как указано в документе, нагрудный знак является формой поощрения за продолжительную, эффективную и безупречную службу в администрации Перми. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня, 74,62, евро 87,88. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 9 градусов. В течение дня переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, южный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22.
2: Реклама спонсора.
3: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888. Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
5: Для слушателей старше 12 лет.

Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7 часов 8 минут в Перми, плюс 9 градусов на данный момент. Достаточно свежо пока что в течение дня, до плюс 23, осадков не ожидается. И вот сейчас такое время, когда трава чуть подросла, кажется, что везде газон, ровненький подстриженный. И вот благодаря тополям город зазеленел за эту неделю. Всего вам легкого пробуждения. С вами Антон Нагибин.

0: На 104.1 FM, 7.14 время Пермское, дорожная информация. Но сейчас не о чем говорить на самом деле, потому что дороги свободны, а вот через полчаса будет очередной выпуск, и там посмотрим, мало ли, что-то появится. Обязательно об этом расскажу. Впереди гороскоп «Лунный календарь», новости со всего света. Ученые проводили эксперименты и выяснили, что переработки – это плохо. Мы-то это с вами знаем, но что с этим делать? Об этом через 10 минут.
1: Радио «Альфа», 104.1 FM.

0: Доброе всем, 7.17, время Пермское, и вот лунный календарь, 21 лунные сутки, луна в знаке Водолей. По мнению эзотериков, день подходит для путешествий, отдыха и реализации намеченных домашних дел. Вот прям все про пятницу на самом деле. Точнее, про ее финал и предстоящие выходные. Ну а прямо сейчас гороскоп от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день фокусировки на конкретных целях. Думайте не о желаемых, а о реальных возможностях. Тельцы, день оценки перспектив. Возможно, у вас появится новая информация относительно будущего. Близнецы, вы можете задуматься о смене места работы или даже профессии. А может быть, просто о том, чтобы уйти в отпуск. Раки, день мечтаний и фантазий. Не бойтесь выдумать фантастические сценарии. Какой-то из них может оказаться вполне реальным. Львы, не стоит класть все яйца в одну корзинку. У вас должен быть запасной план действий, а может и не один. Девы, день одиночества и трезвых размышлений. Не стоит гнаться за развлечениями и тем более за покупками. Весы, может распасться старая компания или рабочий тандем. Неожиданно окажется, что нужно полагаться только на себя. Скорпионы. День новых знаний и ясного понимания. Вы сможете увидеть, к чему идет текущая ситуация. Стрельцы. Возможно, вам придется решать чужие проблемы. Или вы попадете в ситуацию, где будете зависеть от воли и настроения других людей. Козероги. Ваше восприятие может быть необъективным. Негативные мысли приведут к принятию неверных решений. Водолеи. День недоверия и подозрительности. Можно подстраховаться, если собираетесь иметь дело с незнакомыми людьми. Рыбы. Возможно, нештатные ситуации и неожиданные решения, принятые не вами, но влияющие на вас напрямую.
1: Радио Альфа.

0: Солнечное регги – это и определение самого жанра, по сути, и название песни на 104.1 FM. 7 часов 23 минуты сегодня, кстати. Еще пока что будет неплохо, до плюс 23 градусов, сейчас плюс 9 и без осадков. Ну а прямо сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Часто можно услышать фразу, что работа – это жизнь, ну или как минимум важная ее часть. Но эксперты ООН уточняют, работа должна жизнь продлевать, а не забирать ее. В их свежем докладе есть поразительная цифра. Из-за стресса и переработок человечество ежегодно теряет 45 миллионов лет активной, здоровой жизни. Эти годы уходят на борьбу с последствиями, от бессонницы до проблем с сердцем. Особенно уязвимы те из нас, кто перешагнул 40-летний рубеж. Нагрузка выше 48 часов в неделю бьет и по настроению, и напрямую по здоровью. Но эксперты настроены оптимистично. Формула довольно проста. Это баланс. Те, кто не превращает переработки в норму и находит время на движение и отдых, не просто живут дольше, они остаются эффективными. И для человека, и для бизнеса выгодны здоровая атмосфера в коллективе, уважение к личному времени и справедливая оплата труда. То есть вовремя уйти домой и выключить уведомления – это не халтура, а ответственный подход.
1: Радио «Альфа».

0: 7 часов 31 минут в Перми. Настало время новостей. Спонсор выпуска ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро. Продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. Шествие войск гарнизона отменили 9 мая в Прикамье. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Почти 100 рейсов было задержано и отменено накануне в столичных аэропортах. Следующая рабочая неделя для россиян снова будет короткой. В понедельник россияне отдыхают. Нынешние майские праздники стали самыми короткими за 8 лет. Всего по 3 выходных. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама спонсора. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-2556-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио «Альфа» погоде. В Перми сейчас плюс 9 градусов. В течение дня переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, южный. 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Без 28 вы слушаете радио Альфа. Сегодня множество различных событий. С вашего позволения их просто перечислю. День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, День оперативного работника уголовно-исполнительной системы, Всемирный день болельщика, День белого лотоса, Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Ну и еще и День памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне. Напомню, что 8 мая победу над фашизмом отмечают в США, Великобритании, Франции и других странах Западной Европы. 9 мая, то есть завтра, естественно, победу в Великой Отечественной войне отмечают в России и большинстве стран бывшего СССР. Впереди дорожная информация, исторические факты. И вот как раз-таки продолжим тематику. Речь пойдет про памятник советскому солдату в Берлине.
1: Реклама.
2: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: О чем вы думаете, когда слышите эти звуки?
4: Об отдыхе на борту красавца-теплохода Александр Фадеев в круизе от туристической компании «Кубань».
5: Тогда спешите бронировать путевки в юбилейную навигацию.
4: Путешествуйте с туристической компанией «Кубань» на любом теплоходе из любой точки нашей страны. Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
6: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
7: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань. Веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранец 106, 594, 783, 57.
9: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». О, Гудбой, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
11: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
12: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
0: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оценивают 4 балла из 10 возможных. По версии Яндекс.Карт, наш секс-монавтов от западного обхода до 6-й подробной улицы. Время проезда 15 минут, это на 11 минут больше обычного. Имейте в виду, может потерять там драгоценные минуты. На Локомотивной постепенно участок от Фридриха Энгельса до площади Гайдара заполняется транспортом. На этом пока все, удачи вам в пути.
13: Радио Альфа 104.1 FM.

0: 7 часов 47 минут в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. 8 мая на календаре, пятница. Сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 мая 1950 года в Берлине открыли один из самых знаменитых символов Победы – памятник советскому солдату со спасенной немецкой девочкой на руках – воин-освободитель. Идею создать мемориал в Трептов-парке Берлина подал маршал, и изначально предполагался другой сюжет – фигура Сталина с глобусом в руках, символом спасенного мира. Прообразом памятника стал 23-летний солдат-сержант Николай Масалов, который вынес из огня трехлетнюю девочку. Но были и другие солдаты, спасавшие детей. Они вдохновили скульптора Евгения Вучетича сделать две версии памятника на выбор – Сталина с глобусом и солдата с ребенком. Говорили, что вариант выбрал сам Сталин. Якобы посмотрел на макет фигуры с глобусом и спросил скульптора: «А вам не надоел этот с усами?» А потом указал на солдата-освободителя и сказал: «Вот такой памятник нам и нужен». Но предложил изобразить солдата не с автоматом, а с мечом. В 60-е годы прошлого века немецкие журналисты пытались найти девочку, спасенную Николаем Масаловым. Откликнулись 198 женщин, но не та самая. Сам же Масалов не раз говорил: «Многие спасали. На моем месте так сделал бы каждый».
4: Весна.

0: Через 3 минуты выпуск новостей обо всем самом актуальном расскажем. Обязательно не пропустите. Ну и, конечно же, будет минута драйва. Речь пойдет про мотоцикл на паровой тяге.
1: Инструментальная музыка на радио «Альфа».

0: 8:01 в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас для вас новости.
1: Здравствуйте. Шествие войск гарнизона отменили 9 мая в Прикамье. Это сделано для обеспечения безопасности жителей Прикамья, для того, чтобы силовые структуры могли сосредоточиться на выполнении задач по защите жителей региона. Губернатор Прикамья Дмитрий Махунин сообщил, что ветеранов Великой Отечественной войны обязательно поздравят 9 мая и выразят им искреннюю благодарность и уважение. Дом в Перми, пострадавший при атаке БПЛА, накануне признали безопасным для проживания. Повреждены остекление квартир, кровля над третьим подъездом и перекрытие в чердачном помещении. Однако угрозы обрушения здания нет. Накануне вечером глава Перми Эдуард Соснин сообщил, что жители могут вернуться в свои квартиры, за исключением одной, где требуется разобрать часть кровли и убрать строительный мусор. Семья из этой квартиры временно разместится у родственников. Из городского бюджета планируется выделить средства на ликвидацию последствий инцидента. Фонд капремонта займется восстановлением остекления и проведет необходимые ремонтные работы. Пермяков предупредили о возможных сбоях мобильного интернета и отправке СМС до 9 мая. Региональная Минсвязи предложила альтернативу – бесплатный Wi-Fi. Всего в Прикамье больше 1400 точек доступа к локальным беспроводным сетям. Их полный список есть на портале «Управляем вместе». В аэропорту Шереметьево начали тестировать биометрическую систему для пассажиров. Теперь сдать биометрию можно прямо в аэропорту. Процедура займет не более 10 минут. Полноценный эксперимент, включающий посадку на самолет без предъявления паспорта, запланирован на 1 июня. В марте и апреле россияне стали активнее пользоваться наличными. Об этом сообщили в Центробанке. По данным регулятора, спрос на наличные вырос, в том числе из-за налоговых изменений и перебоев с интернетом. Люди хотят иметь запас денег для оплаты в ситуациях, когда цифровые сервисы могут быть недоступны, передают «Известия». На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, 74,62, евро 87,88. Полина Попова, служба информации.
0: В Перми сейчас плюс 9 градусов. В течение дня переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, южный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 22.
2: Реклама спонсора. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: 8.11, время Пермское, вы слушаете радио Альфа. 8 мая на календаре, сейчас минута драйва. Спонсор выпуска ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Как бы вы ни относились к мотоциклам, с открытием сезона двухколесный транспорт все чаще попадает в новости. И сегодня они из мира инженерных достижений. Британский энтузиаст доказал, что технологии вековой давности могут соревноваться с современными суперкарами. Речь о мотоцикле на паровой тяге под названием «Сила природы». На испытаниях этот аппарат показал аномальные результаты. До первой сотни байк ускоряется менее чем за 0,8 секунды, а максимальная скорость превысила 310 км в час. За рекордом стоит инженер Грэм Сайкс. В баке его байка 120 литров очищенной воды, разогретой под огромным давлением до 250 градусов. В момент старта вода выбрасывается через сопла со сверхзвуковой скоростью. Расход колоссальный – 40 литров в секунду, что сопровождается настоящим звуковым ударом. У мотоцикла нет привычного привода на колесах. Он движется за счет реактивной струи пара, а пилот при этом испытывает перегрузки выше, чем при взлете истребителя. Идею парового двигателя Сайкс позаимствовал у реактивных болидов 70-х годов прошлого века и адаптировал ее под современные стандарты безопасности и аэродинамики. На сегодняшний день его «Сила природы» считается самым быстрым паровым транспортным средством в мире, обойдя по показателям даже специальные гоночные авто на четырех колесах.
1: Реклама спонсора. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь-НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь-НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
0: Радио Альфа. В эти дни в Атаве проходит грандиозный весенний праздник. Он называется «Фестиваль тюльпанов». Об этом чуть подробнее расскажем в новостях со всего света через 7 минут.
1: Реклама.
4: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 187 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
2: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте и раскройте секрет в чикен.
5: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
6: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин.
7: На магистральной 12Б и геофизиков 4. 0+.
6: Вау! Скидка 50% на все?
8: Только в эти выходные. Мега секонд хенд. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
9: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
10: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
9: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
11: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
12: Телефон 236-64-77.
13: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
14: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».
15: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270 00 11. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 5 баллов из 10 по версии Яндекс.Карт на героев Хасана. От улицы Коминтерна до Усольской улицы время проезда 8 минут. На Локомотивной от Фридриха Энгельса до Гайдара 7. На улице Попова столько же будет ехать от Пушкина до Монастырской. В этом списке нет пока что. Площади Восстания, а там только что появилась отметка о ДТП, как раз-таки прямо в сторону улицы Славянова. Из сообщений пользователей. Левый ряд, тройной паровозик. Вам всем удачи в пути, внимательно за рулем.
2: Радио Альфа, 104.1 FM.

Удивительное дело, вот этот трек, всемирно известный, не имеет под собой коммерческой раскрутки, потому что изначально был представлен на одном локальном песенном конкурсе на Гавайях. На тот момент исполнителю Глену Мейдерсу было 15 лет, и он не победил, кстати, занял призовое место, но не первое, а через год первое, и потом вот эта песня попала в мировые чарты. Давайте еще чуть-чуть послушаем финал.

0: культовая романтическая баллада. Ничего не скажешь. 8 часов 21 минута в Перми. Сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Фестиваль тюльпанов в канадской Оттаве – это крупнейшее событие такого рода в

0: Инструкции, как правильно их готовить, чтобы они не были токсичными. Главным сортом в этом году станет новинка «Легион 100». У него насыщенные ярко-красные лепестки с четкой кремовой белой каймой по краям. Красный символизирует память, а белые края лепестков устремлены вверх, что олицетворяет взгляд в будущее. Есть и другие удивительные цветы, например, черный попугай, самый темный из существующих тюльпанов, глубокого бордово-черного цвета с изрезанными, как перья, краями лепестков. В утреннем свете он кажется почти мистическим.
1: Радио Альфа. Реклама.
2: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
3: Соседи новую мебель привезли. Белорусскую. Говорят, выгодно взяли.
4: Так в Мебелево же ярмарка. Цены такие, что я сама не ожидала. А еще и бесплатная доставка за один день.
3: Ну все, собирайся, едем.
5: Мебелева, улица Энергетиков, 37.
3: Угощения и призы каждому посетителю.
1: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Плей в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.

0: наград. Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
1: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
2: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка.дефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Тепловые насосы MDV работают до минус 35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.
4: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
5: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете радио Альфа, 8 часов 32 минуты, время Пермское. Сейчас новости от Полины Поповой.
1: Здравствуйте. В Пермском крае снова введен режим беспилотной опасности. Телефон экстренных служб 112. Пермяков просят сохранять спокойствие. В аэропорту Большое Савино введены временные ограничения. Между тем, на прием и выпуск воздушных судов. Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Отопительный сезон в Перми официально завершится 8 мая. Соответствующее постановление подписала администрация Перми. На шашлыках у россиян чаще всего звучат хиты прошлых лет, пишет газета «Рус» со ссылкой на исследование, приуроченное к майским праздникам. Самой популярной песней для отдыха на шашлыках стала песня «Забирай меня скорее» группы «Руки вверх». Ее выбрали 30% опрошенных. На втором месте «Седая ночь» Юрия Шатунова, на третьем «Кукла колдуна» группы «Король и Шут». На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа», ООО «АБС», «Ермак», «Печь», 59, «Новосилево», 37. В Перми сейчас плюс 12 градусов. В течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23.
2: Реклама спонсора. Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51. ООО АБС. Пермь, Васильева, 37А. ОГРН 114-434-501-43-30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: 8 часов 42 минуты, вы слушаете радио «Альфа». Сегодня 8 мая на календаре, и отмечается День осла, между прочим, да? Посвящен праздник животному, который ассоциируется у нас с медлительностью, несговорчивостью и упрямством. Но интересно то, что так не во всех странах. Об этом расскажем в исторических фактах через 7 минут. Через пару дорожная информация.
1: Реклама. Мы не гарантируем, что соседи станут лучшими друзьями, но из-за места на парковке вы точно не поссоритесь. В Орсодоме на Куфонина 1 свой подземный паркинг с лифтом. Застройщик ООО «СЗ Орса Групп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
2: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
3: Завтрак от 259 рублей.
2: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Погрузитесь в гармонию природы с таежным спа-алтайская здравница. Сибирские спа-программы для нее, для него, для двоих помогут вам достичь гармонии и внутреннего баланса. Улица Рабоче-Крестьянская, 19, район ТРК «Семья». Подробности на сайте altaispa.ru. ИП Андронова Татьяна Владимировна. ОГРН П 320 595 800 105 079.

0: компании с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. Комплект авто на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
2: О, комплект авто Пермь. УГРН 116-595-807-09-92.
3: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают? Покупают зоотовары. Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
4: ООО 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
5: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
6: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
7: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста! Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене! Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет! Сделаем как себе! Звоните 287-28-98, сайт сквознякам.нет.
8: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
9: Загруженность дорог в Перми оценивается 5 баллов из 10 по версии Яндекс.Карты. От Нагородникова мостовой, от Кузнецка до Фокинской, движение замедлилось. Дело в том, что после площади Восстания в левом ряду паровозик из 3 машин. Так сообщают пользователи. Чекалово от моста через железную дорогу до Героев Хасана. Будете ехать 9 минут. На Локомотивной тоже есть небольшие проблемы в движении от Фридрихенгельса до площади Гайдара. Но там, как всегда, ничего нового. На улице Ленина от Куйбышева до Максима Горького. Время проезда 8 минут.
10: Радио Альфа 104.1 FM.

0: На радио Альфа всегда хорошая музыка и много полезной информации, в том числе и исторической направленности. Вот прямо сейчас как раз-таки Катя Григорьева об этом.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 мая – Всемирный день осла или ишака, одного из самых старых и верных помощников человека. Люди одомашнили это животное 5000 лет назад в Африке и в Азии. Осел и ишак – это одно и то же, просто у одного слова древнеславянские корни, а у другого – арабские. В европейской культуре осел ассоциируется с упрямством и глупостью, а в азиатском фольклоре – это хитрый и терпеливый спутник человека, а на ишаке ездил мудрец Хаджа Насреддин. Специалисты объясняют, что упрямство осла – это не вредный характер, а форма самозащиты, а его медлительность – это осторожность. Осел не пойдет в грязь или на опасный склон. Животные очень выносливые, могут перевозить грузы в 65% своего веса, работать без перерыва до 12 часов, оставаться активными на жаре плюс 50. У ослов феноменальная память. Они узнают дорогу спустя годы и помнят лица людей и могут решать задачи с той же скоростью, что дельфины и собаки. Это показало исследование в одной из британских организаций. А еще ослы требуют уважительного отношения к себе.

0: Обо всем самом актуальном на данный момент расскажем в наших новостных выпусках в начале, в середине часа на радио Альфа. Ну а с 9 до 10 у нас традиционно пройдет игра «Невероятный вопрос 12+». У меня для вас есть в качестве приза за правильный вариант ответа сертификат на спа-процедуру от Алтайской здравницы.
1: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение «Максим».
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
4: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
5: Обращайтесь в центры Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина 87, Крупской 31, Маршала Рыбалка 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
7: ООО «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-594-783-57.
8: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений крапива Пермь ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвост. Хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения «Грунт», «Кора» всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником «Крапива Пермь». Ищите нас в ВК и в официальном канале «Макс». Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2, 18+.
9: Студия «Рисуй и готово» приглашает всех желающих на мастер-классы по живописи с 14 по 24 мая в рамках программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел». Участие бесплатное. Запись 4 мая на сайте drawandgo-sibur.ru.
10: 6+.
11: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио Альфа.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа. ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
13: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: 9 часов и 1 минута в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. В Пермском крае снова введен режим беспилотной опасности. Телефоны экстренных служб 112 прямиков просят сохранять спокойствие. В аэропорту Большое Савино введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Между тем, вступило в силу объявленное Россией одностороннее перемирие с Украиной. Режим прекращения огня продлится с 8 по 10 мая. На время перемирия российские войска полностью прекратят боевые действия. Прекращение огня объявлено по решению президента Владимира Путина. Оно приурочено к празднованию 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Накануне российская Минобороны призывала Украину последовать примеру и поддержать перемирие. Отопительный сезон в Перми официально завершится 8 мая. Соответствующее постановление подписала администрация Перми. Решение было принято после того, как среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней подряд превышала плюс 8 градусов. Это нормативные условия для завершения подачи тепла в жилые дома и социальные объекты. Отключение отопления будет происходить поэтапно. Поставщик ресурса начнет постепенно снижать параметры теплоносителя и переводить систему теплоснабжения на летний режим. Суд заочно арестовал экс-учредителя пермского поставщика Генпрокуратуры. Мещанский суд Москвы арестовал Евгения Овчарова в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, пишет «Коммерсант». Овчаров – это бывший руководитель пермского ООО «Пармалогика», крупной компании, которая работала в сфере IT. Он вместе с другими лицами обвиняется в мошенничестве на сумму не менее 800 миллионов рублей со средствами, которые были выделены Генпрокуратурой на развитие ведомственного программного обеспечения. Уголовное дело находится в производстве Следственного департамента МВД РФ. Сам Евгений Овчаров от следствия скрылся и находится в розыске. Россияне нашли способы борьбы со стрессом. Они стали чаще ездить в санатории, а также ходить в бани и спа. В исследовании говорится, что, например, число бронирований санаториев во второй половине прошлого года выросло почти на 80% по сравнению с первым полугодием. При этом аудитория санаторного отдыха помолодела. Также жители России чаще стали посещать бани и спа-центры. На этом пока все новости. Доллар на сегодня 74,62, евро 87,88. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» погоде. В Перми сейчас плюс 12 градусов. В течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: 9:08, вы слушаете Радио Альфа. У нас начинается невероятный вопрос. У нас есть спонсор игры ИП Андрону Татьяна Владимировна, Таежный СПА. Алтайская здравница – это женские, мужские, парные СПА-процедуры с использованием натуральной косметики «Золотая» для всего тела. Обертывание, скрабы, аромасауна. А сертификат от Алтайской здравницы станет прекрасным подарком к любому празднику. Алтайская здравница, улица Рабоче-Крестьянская, 19, находится в районе гипермаркета «Семья». Итак, внимание, невероятный вопрос. Больше половины современных мужчин считает, что на первом свидании такой поступок девушки можно назвать даже романтичным. Как девушка может добавить романтики? Давайте еще раз. Больше половины современных мужчин считает, что на первом свидании такой поступок девушки можно назвать даже романтичным. Как девушка может добавить романтики? 257-0107 наш номер телефона. Жду ваше предположение.
1: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, потому что чуть было не проехал мимо центра металлокровли.
2: А ведь опытные разведчики знают, в центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет, и все это за один день.
1: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
3: Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение «Максим».
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
5: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранец 106-594-783-57.
7: Вау! Скидка 50% на все?
8: Только в эти выходные.
9: Мега секс! Секонд-хенд! Все за полцены! Торопись! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3 этаж.
10: Люди уходят, но память о них остается навсегда. Центр памятников Покров изготавливает и устанавливает мемориалы из гранита и мрамора только высокого качества. Быстро и выгодно. Изготовим памятник по вашему запросу. Гарантия на изделие до 25 лет и рассрочка на 12 месяцев. При заказе памятника установка в подарок. Компания «Центр памятников Покров». Комсомольский проспект, 96, и улица Мира, 61. Телефон 273-73-90.
0: Дорожная информация на Радио Альфа. Пробки в Перми оцениваются в 5 баллов из 10. По версии Яндекс.Кар, сейчас на Локомотивной замечено медленное движение от Фридриха Энгельса до площади Гайдара на Стахановской. Аж Сексмонавтов до Мира, на Огородниково, мостовой от Кузнецкой до Фокинской. И на Петропавловской тоже есть небольшой затор от Брачининова до Попова.
5: Радио Альфа 104.1.

0: 9.15, время Пермское, невероятный вопрос в самом-самом разгаре, присоединяйтесь, сегодня тема такая. Больше половины современных мужчин считает, что на первом свидании такой поступок девушки можно назвать даже романтичным. Как девушка может добавить романтики, как вы думаете? 257-0107, наш номер телефона.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день фокусировки на конкретных целях. Думайте не о желаемых, а о реальных возможностях. Тельцы, день оценки перспектив. Возможно, у вас появится новая информация относительно будущего. Близнецы, вы можете задуматься о смене места работы или даже профессии. А может быть, просто о том, чтобы уйти в отпуск. Раки, день мечтаний и фантазий. Не бойтесь выдумать фантастические сценарии. Какой-то из них может оказаться вполне реальным. Львы, не стоит класть все яйца в одну корзинку. У вас должен быть запасной план действий, а может и не один. Девы, день одиночества и трезвых размышлений. Не стоит гнаться за развлечениями и тем более за покупками. Весы, может распасться старая компания или рабочий тандем. Неожиданно окажется, что нужно полагаться только на себя. Скорпионы. День новых знаний и ясного понимания. Вы сможете увидеть, к чему идет текущая ситуация. Стрельцы. Возможно, вам придется решать чужие проблемы. Или вы попадете в ситуацию, где будете зависеть от воли и настроения других людей. Козероги. Ваше восприятие может быть необъективным. Негативные мысли приведут к принятию неверных решений. Водолеи. День недоверия и подозрительности. Можно подстраховаться, если собираетесь иметь дело с незнакомыми людьми. Рыбы. Возможно, нештатные ситуации и неожиданные решения, принятые не вами, но влияющие на вас напрямую.
1: Радио

0: 9:20, время Пермское. Вы слушаете радио Альф. Продолжается игра «Невероятный вопрос». И у игры есть спонсор. ИП Андронов Татьяна Владимировна. Таежный СПА Алтайская здравница. Это женские, мужские, парные СПА-процедуры с использованием натуральной косметики из Алтая для всего тела. Обертывание, скрабы, аромасауна, сертификат от Алтайской здравницы станет прекрасным подарком к любому празднику. Алтайская здравница, улица Рабоче-Крестьянская, 19, в районе гипермаркета «Семья». И вот этот самый сертификат я и разыгрываю сегодня в «Невероятном вопросе». Больше половины современных мужчин считает, что на первом свидании такой поступок девушки можно назвать даже романтичным. Как девушка может добавить романтики? 257-0107, наш номер телефона.
1: Доброе утро. Поцеловать.
0: На первом свидании?
1: Ну, в щечку.
0: Отлично. Ну, можно назвать даже романтичным. Это понятно. Но нет, это не поцелуй.
1: Позволила за себя заплатить.
0: За себя?
1: За себя.
0: Ну, не совсем точно.
1: Опоздала на свидание?
0: Это романтично, интересно. Вот надо подумать, насколько это романтично. Это не то.
1: В обнимку походить по парку.
0: В обнимку по парку. Это романтично, на первом свидании, интересно. Но нет.
1: Позволила проводить себя до дома.
0: Тоже не то.
1: Оплатила счет сама?
0: Так, вот вы, кстати, говорили это, предложила оплатить, но это вот...
1: Нет, это... она сама весь счет оплатила.
0: Весь. Ну вот вы прям слегка, не точно, я бы так сказал.
1: Я совсем рядом?
0: Угу.
1: Только за себя заплатила. Он за себя, а она за себя.
0: Ага. То есть

0: Я нахожусь в Дзержинском районе, собираюсь на дачу к внукам.
1: Радио Альфа 104.1 FM.
2: Радио Альфа. Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Часто можно услышать фразу, что работа – это жизнь, ну или как минимум важная ее часть. Но эксперты ООН уточняют, работа должна жизнь продлевать, а не забирать ее. В их свежем докладе есть поразительная цифра. Из-за стресса и переработок человечество ежегодно теряет 45 миллионов лет активной, здоровой жизни. Эти годы уходят на борьбу с последствиями, от бессонницы до проблем с сердцем. Особенно уязвимы те из нас, кто перешагнул 40-летний рубеж. Нагрузка выше 48 часов в неделю бьет и по настроению, и напрямую по здоровью. Но эксперты настроены оптимистично. Формула довольно проста. Это баланс. Те, кто не превращает переработки в норму и находит время на движение и отдых, не просто живут дольше, они остаются эффективными. И для человека, и для бизнеса выгодны здоровая атмосфера в коллективе, уважение к личному времени и справедливая оплата труда. То есть вовремя уйти домой и выключить уведомления – это не халтура, а ответственный подход.
2: Радио Альфа.
5: Через 5 минут на Радио Альфа в эфире новость.
2: Реклама.
6: Мы не ручаемся за ваш банковский счет, но счет за тепло станет приятнее. В Орсодоме на Куфонина 1 своя газовая котельная.
7: Застройщик ОСЗ «Орса Групп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
8: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в руки вверх бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
9: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек. За килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
10: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
11: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка.дефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
1: Радио Альфа.

0: Золотые хиты на радио Альфа. Время пермское, 9:30. И прямо сейчас для вас новости. Спонсор выпуска ИП Година Надежда Валентиновна. Юридическое бюро. Продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. В Пермском крае вновь введен режим беспилотной опасности. Телефон экстренных служб 112. Пермяков просит сохранять спокойствие. При режиме беспилотной опасности родители могут не отправлять ребенка в школу. В таком случае решение необходимо сообщить классному руководителю. Об этом сообщили в Министерстве образования Пермского края. Прикамье отправила в Беларусь 21 тонну мороженого с начала года. Это почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет РБК. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама спонсора. В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: На радио Альфа погоде. В Перми сейчас плюс 12 градусов. В течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

0: По данным одной статистической платформы, самыми счастливыми мы были в 2016 году. Сейчас индекс тоже достаточно высокий, но есть тенденция к снижению. Впереди дорожная информация и исторические факты. Речь пойдет про памятник советскому солдату в Берлине.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений «Крапива Пермь» ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения, грунт, кора всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником «Крапива Пермь». Ищите нас в ВК и в официальном канале «Макс». Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2, 18+.
3: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
4: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
5: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
6: Я не сажала.
5: Шиш, время-то идет.
6: Куплю все, что нужно в питомнике цветочные культуры Прикамье. У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
7: Питомник цветочные культуры Прикамье. Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
6: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
7: Цветочные культуры Прикамье. Вторая Сорокинская, 65/1.
6: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
0: Дорожная информация на радио «Альфа». Сейчас обстановка в городе достаточно стабильна. По пробкам, я имею в виду. На Промышленной улице от Белоярского переулка до шоссе Космонавтов время проезда 11 минут. Улица Космонавта-Леонова здесь можно потерять до 7. От улицы Карпинского до Связева. На Локомотивной от Фридриха Энгельса до площади Гайдара все еще достаточно медленное движение. На Попова тоже от Пушкина до Монастырской. И Комсомольский проспект в этом списке от Ленина до Революции.
8: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Радио Альфа, музыка, которую мы любим. 9 часов 45 минут в Перми. 8.05, и сейчас о том, что произошло давным-давно или относительно недавно. Катя Григорьева продолжит далее.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 мая 1950 года в Берлине открыли один из самых знаменитых символов победы – памятник советскому солдату со спасенной немецкой девочкой на руках – воин-освободитель. Идею создать мемориал в Трептов-парке Берлина подал маршал, и изначально предполагался другой сюжет – фигура Сталина с глобусом в руках, символом спасенного мира. Прообразом памятника стал 23-летний солдат-сержант Николай Масалов, который вынес из огня трехлетнюю девочку. Но были и другие солдаты, спасавшие детей. Они вдохновили скульптора Евгения Вучетича сделать две версии памятника на выбор – Сталина с глобусом и солдата с ребенком. Говорили, что вариант выбрал сам Сталин. Якобы посмотрел на макет фигуры с глобусом и спросил скульптора: «А вам не надоел этот с усами?» А потом указал на солдата-освободителя и сказал: «Вот такой памятник нам и нужен», но предложил изобразить солдата не с автоматом, а с мечом. В 60-е годы прошлого века немецкие журналисты пытались найти девочку, спасенную Николаем Масаловым. Откликнулись 198 женщин, но не та самая. Сам же Масалов не раз говорил: «Многие спасали. На моем месте так сделал бы каждый».
4: Весна.

0: Впереди новости, не пропустите, они у нас, как всегда, в начале и в середине часа. Будет еще минута драйва. Речь пойдет про мотоцикл на паровой тяге.
1: Музыка, понятная без слов. На радио «Альфа».

0: Перми 10 часов утра, вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. На промышленной площадке Пермского края сегодня совершен прилет беспилотников. Все оперативные службы работают на месте. Проведена эвакуация сотрудников. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, пишет губернатор Дмитрий Махонин. В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности. Работает оперативный штаб, сообщает в Курсе.ру. И в продолжение темы, при режиме беспилотной опасности родители могут не отправлять ребенка в школу. В таком случае решение необходимо сообщить классному руководителю. Об этом сообщили в Министерстве образования Пермского края. Чтобы забрать ребенка из образовательного учреждения во время угрозы атаки БПЛА, рекомендуется дождаться окончания сигнала тревоги. Это связано с тем, что на открытой местности выше опасность. Власти Пермского округа провели обследование административного здания, которое накануне пострадало при падении беспилотника. Как сообщила глава района Ольга Андрианова, здание получило незначительное повреждение. Соответствующим службам дано поручение оценить масштаб разрушения и приступить к ликвидации последствий. Один из крупнейших производителей шоколада в России оптимизирует производство. Компания «Объединенные кондитеры». Бренды «Аленка», «Бабаевский», «Коровка», «Ротфронт», «Тульский пряник» сократила четверть сотрудников и планирует повысить цены на продукцию. Среднесписочная численность сотрудников «Объединенных кондитеров» по итогам 2025 года составила порядка 2800 человек. Это на четверть меньше, чем годом ранее. Натуральные продажи товаров компании упали на 15%. Крупные дочки компании также сократили персонал. В 2026 году компания планирует повысить рентабельность продаж за счет увеличения стоимости продукции. Эстонцы скупают туры на российскую границу на 9 мая. Стоимость путевки начинается от 80 евро. Жители республики едут в Нарву, откуда можно наблюдать праздничное мероприятие по случаю Дня Победы на российской стороне в Ивангороде. В программу тура входит просмотр концерта с набережной, а также посещение памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Аналогичные запросы поступают и от жителей Латвии, сообщает НСН. Доллар сегодня 74,62, евро 87,88. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». Ну и на данный момент в Перми плюс 16 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, южный 3-5 метров в секунду, температура воздуха до плюс 23 градусов.
2: Реклама спонсора.
3: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

Радио Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Вот уж не знаю, как это происходит, но погода как будто бы знает, что в Прикамье начинаются выходные, надо испортиться. Вот смотрю метеосервисы, завтра, послезавтра 8-6 градусов, возможен дождь, ночью 1-1. Утепляемся. Но сегодня хорошо, до плюс 23, но прямо сейчас минута драйва. Спонсор выпуска ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Как бы вы ни относились к мотоциклам, с открытием сезона двухколесный транспорт все чаще попадает в новости. И сегодня они из мира инженерных достижений. Британский энтузиаст доказал, что технологии вековой давности могут соревноваться с современными суперкарами. Речь о мотоцикле на паровой тяге под названием «Сила природы». На испытаниях этот аппарат показал аномальные результаты. До первой сотни байк ускоряется менее чем за 0,8 секунды, а максимальная скорость превысила 310 км в час. За рекордом стоит инженер Грэм Сайкс. В баке его байка 120 литров очищенной воды, разогретой под огромным давлением до 250 градусов. В момент старта вода выбрасывается через сопла со сверхзвуковой скоростью. Расход колоссальный – 40 литров в секунду, что сопровождается настоящим звуковым ударом. У мотоцикла нет привычного привода на колесах. Он движется за счет реактивной струи пара, а пилот при этом испытывает перегрузки выше, чем при взлете истребителя. Идею парового двигателя Сайкс позаимствовал у реактивных болидов 70-х годов прошлого века и адаптировал ее под современные стандарты безопасности и аэродинамики. На сегодняшний день его «Сила природы» считается самым быстрым паровым транспортным средством в мире, обойдя по показателям даже специальные гоночные авто на четырех колесах.
1: Реклама спонсора. Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь-НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь-НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
4: Радио «Альфа».
0: Где в мире сейчас проходит фестиваль тюльпанов? Об этом расскажем в новостях со всего света через 7 минут.
1: Реклама.
5: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
6: О, приснилось, что я завтрак проспал.
7: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
8: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
9: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
10: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
11: Вау! Скидка 50% на все?
12: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
13: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
14: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
13: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
15: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
16: Телефон 236-64-77.
17: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
18: Радио «Альфа».

0: Слушайте Радио Альфа. 10:19. Обо всем самом удивительном, что происходит в мире, расскажет Катя Григорьева на Радио Альфа.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Фестиваль тюльпанов в канадской Оттаве – это крупнейшее событие такого рода в мире. В этом году он проходит с 8 по 18 мая. По всему городу расцветет более миллиона цветов. Одно из главных мероприятий – 40-минутное иммерсивное путешествие, которое расскажет о 4000-летней истории цветка – от его диких предков до роли во Второй мировой войне. А история такая. В 45-м году канадские войска сыграли важную роль в освобождении Нидерландов. В благодарность местные монархи отправили в Оттаву 100 тысяч луковиц тюльпанов, что стало ежегодной традицией и положило начало фестивалю. Есть и другая история. В суровую зиму 45-го в оккупированных Нидерландах был голод. Люди начали есть луковицы тюльпанов. Врачи выпускали инструкции, как правильно их готовить, чтобы они не были токсичными. Главным сортом в этом году станет новинка – Легион 100. У него насыщенные ярко-красные лепестки с четкой кремовой белой каймой по краям. Красный символизирует память, а белые края лепестков устремлены вверх, что олицетворяет взгляд в будущее. Есть и другие удивительные цветы, например, черный попугай. Самый темный из существующих тюльпанов, глубокого бордово-черного цвета с изрезанными, как перья, краями лепестков. В утреннем свете он кажется почти мистическим.
1: Радио Альфа.
0: Наш фестиваль тюльпанов проходит 8 марта. Это да. Через 10 минут новости коротко о главных событиях этого дня расскажу вам.
2: Реклама.
4: Алло?
5: Ты сегодня выходил из дома?
4: Что? Кто это?
5: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
4: Я не понимаю.
5: Новая «Лада» от 620 тысяч в Сатурн Р Авто на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
2: Ждем вас у официального дилера «Лада» Сатурн Р Авто по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
7: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
6: В «Мэнс Лук» на Сибирская 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
8: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
6: В «Мэнс Лук» и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
7: Погнали!
6: perm.menslookstore.ru.
9: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
10: Мебель в Олимпе.
11: Мебель в Олимпе.
10: Мебель в Олимпе.
11: Мебель в Олимпе.
10: Мебель в Олимпе.
11: Мебель в Олимпе.
10: Мебель в Олимпе.
12: На Свиязева 39А.
13: Студия «Рисуй и готово» приглашает всех желающих на мастер-классы по живописи с 14 по 24 мая в рамках программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел». Участие бесплатное. Запись с 4 мая на сайте drawandgo-sibur.ru.
14: 6+.
15: Погрузитесь в гармонию природы с таежным спа «Алтайская здравница». Сибирские спа-программы для нее, для него, для двоих помогут вам достичь гармонии и внутреннего баланса. Улица Рабоче-Крестьянская, 19, район ТРК «Семья». Подробности на сайте altaispa.ru. ИП Андрон Вататина Владимировна. ОГРНП 323-595-800-105-079.
2: Телефон рекламной службы 259-7.

0: 21:11, вы слушаете Радио Альфа, на календаре 8 мая, и сегодня отмечается Всемирный день осла. Этот праздник посвящен выносливости и значению ослов в истории человечества как надежных рабочих животных. А вот эти все стереотипы, это не про них. Через 7 минут в исторических фактах чуть подробнее об ослах.
1: Реклама.
2: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений крапива Пермь ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения, грунт, кора всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником крапива Пермь. Ищите нас в ВК и в официальном канале Макс. Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2, 18+.
3: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270 0011. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Теплые бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
2: В «Руки вверх» бар – праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х, пой в караоке, выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
3: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: Деспасито.
1: 10:47, время Пермское. На радио Альфа, альманах истории. Слово Кате Григорьевой.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 8 мая – Всемирный день осла или ишака, одного из самых старых и верных помощников человека. Люди одомашнили это животное 5000 лет назад в Африке и в Азии. Осел и ишак – это одно и то же, просто у одного слова древнеславянские корни, а у другого – арабские. В европейской культуре осел ассоциируется с упрямством и глупостью, а в азиатском фольклоре – это хитрый и терпеливый спутник человека, а на ишаке ездил мудрец Хаджа Насреддин. Специалисты объясняют, что упрямство осла – это не вредный характер, а форма самозащиты, а его медлительность – это осторожность. Осел не пойдет в грязь или на опасный склон. Животные очень выносливые, могут перевозить грузы в 65% своего веса, работать без перерыва до 12 часов, оставаться активными на жаре плюс 50. У ослов феноменальная память. Они узнают дорогу спустя годы и помнят лица людей и могут решать задачи с той же скоростью, что дельфины и собаки. Это показало исследование в одной из британских организаций. А еще ослы требуют уважительного отношения к себе. Then I saw her face. Ha ha! Now I'm a believer. Not a trace. I'm doubting my mind.
5: Radio.

0: Кстати, впереди у многих трехдневные выходные, а потом будет сокращенная неделя. И об этом в том числе расскажем, напомним в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио Альфа. С вами был Антон Нагибин. Вам хорошего дня. Далее встречайте Ирину Плотникову.
1: Инструментальная музыка на радио Альфа.

0: Перми 11 утра. Вы слушаете радио «Альфа» с новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Сегодня утром беспилотники атаковали промышленные площадки Пермского края. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Сотрудников этих предприятий эвакуировали. В результате падения БПЛА пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте происшествия. В Прикамье продолжает действовать режим беспилотной опасности. Работает региональный оперативный штаб. И в продолжение темы в Минтербезе объяснили, как работают сирены и речевые установки во время действия режима беспилотной опасности. Сигнал гражданской обороны «Внимание всем» включается для оповещения жителей об опасности. Технически сигнал звучит 3 минуты. При необходимости его запускают несколько раз подряд. Поэтому выключение сигнала не означает снятие режима беспилотной опасности. Шествие войск гарнизона отменили 9 мая в Прикамье. Это сделано для обеспечения безопасности жителей Прикамья, для того, чтобы силовые структуры могли сосредоточиться на выполнении задач по защите жителей региона. Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что ветеранов Великой Отечественной войны обязательно поздравят 9 мая и выразят им искреннюю благодарность и уважение. Судебные приставы опечатали торговый центр на Ленина, 66. Сноса здания добивается мэрия. Исполнительные действия были проведены на основании определения суда о запрете эксплуатации объекта как его владельцу, так и другим лицам. Напомню, в начале мая арбитражный суд запретил эксплуатацию двухэтажного здания на улице Ленина, 66А. На смену рекордному теплу, когда в отдельных территориях Прикамья воздух прогревался до плюс 28 градусов, в регион приходит резкая смена погоды. Если днем 8 мая в южной части Прикамья и в Перми еще ожидается до плюс 26, то уже 9 мая начнется арктическое вторжение, предупреждают синоптики. Доллар сегодня 74,62, евро 87,88. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сегодня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер южный, юго-восточный, 3-5 метров в секунду. Днем до плюс 23.
2: Реклама спонсора.
3: Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, потому что чуть было не проехал мимо центра металлокровли.
4: А ведь опытные разведчики знают, в центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет, и все это за один день.
3: Центр металлокровли, Пермь, 256-56-00.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка, технология на радио Альфа 104.1 FM. В свете последних событий желаю нам с вами сохранять спокойствие и продолжать рабочий день, который ведет к нас к продолжительным выходным. Пятница, 8 мая на календаре. Далее нон-стопом Баек Андиос. Послушаем не пару Билли Джоэла и через 2 минуты на радио Альфа. Мэдисон Марс.
1: Реклама.
2: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтик» от девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 816. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой. Не факт, что у детей в дневнике будут одни пятерки. Но с утра на 15 минут вы поспите дольше. В Орсо-доме на Куфонина 1. Сады и школы в шаговой доступности. ОСЗ «Орсо Групп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
3: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
4: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
3: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
5: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
6: Я не сажала.
5: Время-то идет.
6: Куплю все, что нужно в питомнике «Цветочные культуры Прикамье». У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
7: Питомник «Цветочные культуры Прикамья». Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
6: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
7: «Цветочные культуры Прикамья». 2 Сорокинская, 65/1.
6: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
8: Типовые насосы MDV работают до -35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.
9: В Перми открылся «Стокманс».
10: Первый мебельный без переплат?
9: Да. Здесь диваны, кровати и шкафы – все для дома. Сам увидишь.
10: Куда ехать?
9: Первый мебельный «Стокманс» в Мебелево, 3 этаж, Энергетиков, 37.
10: Здесь выгодно. И точка.
11: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
12: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио Альфа.

0: на радио «Альфа».
1: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
2: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Вы слушаете радио «Альфа». В Перми 1 минута после полудня. С новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Украина, несмотря на перемирие, которое объявил Владимир Путин, продолжает наносить удары при помощи БПЛА и артиллерии по позициям Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны. ВСУ 1365 раз нарушили режим прекращения огня, нанеся 887 ударов беспилотниками. Об этом сообщает Газета.ру. На промышленной площадке Пермского края совершен прилет вражеских беспилотников. Это произошло сегодня утром. Все оперативные службы работают на месте. Проведена эвакуация сотрудников. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности. Пока другой официальной информации нет. В случае включения локальных систем оповещения нужно направляться в укрытие. Укрытием считается любое помещение заглубленного пространства. Это подвалы и цокольные этажи домов и капитальных строений, подземные переходы и парковки, первые этажи подъездов многоквартирных жилых домов. И в продолжении темы. В Пермском крае действует закон, который запрещает публиковать подробную информацию о прилетах беспилотников. Так запрещено рассказывать о применении БПЛА, их типе, точное место падения, запуск или траекторию полета. Запрещено публиковать фото и видео. Нельзя описывать повреждения от атаки и в целом факт поражения объектов. Нельзя сообщать и о применении систем ПВО. Нарушителей ждет штраф для обычных граждан, физлиц. Предусмотрен штраф от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных от 30 до 40 тысяч рублей, а для юридических от 200 до 300 тысяч рублей. Запрет не работает, если информацию официально опубликовали власти региона, губернатор, мэр, Министерство территориальной безопасности или местная администрация, напоминает 59.ру. Гандболисты пермских «Медведей» уступили в Москве во втором полуфинальном матче чемпионата страны столичному ЦСКА. Игра завершилась со счетом 30-34. Таким образом, ЦСКА второй сезон подряд будет бороться за золотые медали. Пермские «Медведи», которые в регулярном чемпионате заняли третью строчку в турнирной таблице, в итоге будут биться за бронзу. Доллар сегодня 74.62, евро 87.88. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». Сегодня в нашем городе облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 3-5 метров в секунду. Днем до плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Прекрасное соло саксофона напоминает о продолжении весны. Вячеслав Бутусов только что на радио Альфа. Ну что, в Перми цветет черемуха. Я уже видела цветущую яблоню и жду не дождусь, когда зацветет этот кустарник, о котором нам расскажет Анна Романова в «Горячей десятке». Совсем скоро, через пару минут на радио Альфа. Бруно Марс.
1: Реклама. Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте, Промышленная, 22. Звоните 205-51-91.
4: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
5: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
6: Вау! Скидка 50%? На все?
7: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
8: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
9: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста.
10: Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене.
11: Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам. .net.
12: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
13: Люди уходят, но память о них остается навсегда. Центр памятников Покров изготавливает и устанавливает мемориалы из гранита и мрамора только высокого качества. Быстро и выгодно. Изготовим памятник по вашему запросу. Гарантия на изделие до 25 лет и рассрочка на 12 месяцев. При заказе памятника установка в подарок. Компания «Центр памятников Покров». Комсомольский проспект, 96 и улица Мира, 61. Телефон 273-73-90.
14: Телефон рекламной службы 259-17-00.
15: Радио «Альфа».

0: И пусть музыка Радио Альфа поможет добиться нам той самой внутренней легкости, которая так необходима. Бруно Марс только что на Радио Альфа, далее Блэк, а прямо сейчас присоединяется Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сирень – удивительное растение, цветение которого невозможно пропустить. Для многих именно цветение сирени является признаком наступления лета. А для студентов это символ приближающейся летней сессии. Сегодня сирень. Сирень относится к семейству маслиновые. Ее ближайшие родственники – это олива, ясень и жасмин. В Иране и Турции сирень называют лисьим хвостом из-за длинных, пушистых и сужающихся к концу соцветий. Кусты сирени могут жить более 100 лет. Зафиксирован случай, когда куст прожил более 130 лет с 1801 по 1931 год. Существует более 2300 сортов сирени, которые отличаются формой цветков, цветом, бывает белая, розовая, пурпурная, почти голубая сирень, и ароматом. Не все виды сирени пахнут. Например, сирень венгерская почти не имеет запаха. Махровые сорта в целом пахнут меньше. У них часть тычинок превратилась в дополнительные лепестки, из-за чего производство ароматических веществ снизилось. Самый знаменитый сорт сирени в мире называется «Красавица Москвы». Это один из самых ароматных сортов сирени, запах которого усиливается в сумерках. В викторианской Англии подарок в виде ветки сирени был вежливым, но твердым способом расторгнуть помолвку или отказать жениху. Это означало буквально «наша любовь была лишь весенним увлечением». Самой известной поклонницей сирени в России была последняя российская императрица Александра Федоровна. Она обожала сирень настолько, что в Александровском дворце для нее была создана знаменитая сиреневая гостиная, интерьер которой был выдержан в лиловых тонах, а в вазах круглый год стояли ветви натуральной цветущей сирени, привозимые из-за границы. Сама она любила духи персидской сирени, а ее дочери – пурпурная сирень от легендарного дома Кати. Самый культовый сиреневый аромат советского времени – рижская сирень от Зинтрос. Некоторые сорта сирени способны выдерживать экстремальные морозы. Не заморозки, а действительно лютые морозы до минус 60 градусов Цельсия. И что на первом месте? Натуральное эфирное масло сирени – одно из самых дорогих в мире. Из-за трудоемкости процесса получения 1 килограмм масла может стоить более 100 тысяч долларов.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Альфа.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений «Крапива Пермь» ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения «Грунт», «Кора» всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником «Крапива Пермь». Ищите нас в ВК и в официальном канале «Макс». Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2, 18+.
2: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности. Оперативно, с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
3: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
4: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
5: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: Кайли Миноук на радио Альфа. Музыка, которую мы любим. Половина первого в Перми. С новостями коротко. Полина Попова.
1: Здравствуйте. Отопительный сезон в Перми завершается с сегодняшнего дня. Соответствующее постановление подписал глава города Эдуард Соснин. В аэропорту Перми массово задерживаются и отменяются рейсы, сообщает «Новый компаньон». Участие учителей в проведении ЕГЭ и ОГЭ рекомендовали дополнительно оплачивать, говорится в рекомендациях Минпросвещения, Рособорнадзора и профсоюза работников образования. Завтра Прикамье ждет арктическое вторжение. Об этом сообщают синоптики. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «АБС» Ермак Печи 59, Новосилиева 37. В Перми сегодня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 3-5 метров в секунду. Днем до плюс 23 градусов.
2: Реклама спонсора.
3: Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
4: ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: знаете, более половины современных мужчин считают, что если девушка на первом свидании предложит разделить счет в ресторане или в кафе, то это добавит романтики. Это мы сегодня узнали в невероятном вопросе 12+. Разгадываем каждое буднее утро после 9 часов. Новая головоломка во вторник, 12 мая. И, кстати, на следующей неделе будем разыгрывать билеты от театра «Балет Евгения Панфилова». Подробные правила участия в конкурсах «Радио Альфа» на alfa.fm.ru. Золотая коллекция ждет нас в подборке лучших песен минувших десятилетий. Limp Bizkit, Garbage и Roy Orbison.
1: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69. Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 127-77-00-166-453.
2: Очки «Хамелеоны» меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки «Хамелеоны» за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
3: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка.нефизрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
6: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
1: Золотая коллекция «Радио Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
7: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов, 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Перми 13 часов и 1 минута. Вы слушаете «Радио Альфа» с новостями дня. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. На промышленной площадке Пермского края совершен прилет беспилотников. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Все оперативные службы работают на месте. Проведена эвакуация сотрудников. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности. Работает оперштаб. Это 8-я атака беспилотников на Пермский край. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин, вчера беспилотники атаковали одно из промышленных предприятий Прикамье, корпус нейрохирургии, жилой дом и административное здание в Пермском муниципальном округе. Вступило в силу перемирие, объявленное Владимиром Путиным в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Режим прекращения огня продлится до 10 мая. Минобороны России заявили, что наши войска его соблюдают. Однако в случае попыток Украины сорвать празднование или совершить провокации, российские военные оставляют за собой право нанести ответные удары по центру Киева. В ведомстве подчеркнули, что ранее таких ударов избегали по гуманитарным причинам. Жителям украинской столицы и иностранным дипломатам рекомендовано учитывать риски. В Госдуме предложили избавить врачей от чрезмерной бюрократической нагрузки. Сейчас на заполнение бумаг у медиков уходит до трети рабочего времени. В Комитете по охране здоровья отметили, что из 15 минут амбулаторного приема лишь полторы остаются на разговор с пациентом глаза в глаза. Как пишет парламентская газета, в числе инициатив создания единой цифровой медкарты и национальной платформы здоровья также планируется развитие дистанционного мониторинга и передача данных врачам через мобильные приложения. В Москве заполнять документы уже помогает искусственный интеллект. Нейросеть распознает речь, пока доктор задает уточняющие вопросы. Сразу несколько российских авиаперевозчиков рассматривают правила провоза портативных зарядных устройств на борту. Перевозчики приводят национальные нормы в соответствии с мировыми стандартами безопасности Международной организации гражданской авиации. Согласно обновленным рекомендациям, каждый пассажир может взять с собой не более 2 пауэрбанков. Их запрещено размещать на багажных полках над креслами и использовать для зарядки гаджета во время полета. К новым стандартам уже присоединились Аэрофлот, Россия, Победа, Red Wings и S7. Теперь к ним добавилась Smart. Авиакомпания называет вопрос чрезвычайно важным и готова принять все меры для минимизации рисков. На шашлыках у россиян чаще всего звучат хиты прошлых лет. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на исследование, приуроченное к майским праздникам. Самой популярной песней для такого отдыха стала «Забирай меня скорее» группы «Руки вверх». Ее выбрали треть опрошенных. На втором месте «Седая ночь» Юрия Шатунова. На третьем «Кукла-колдуна» группы «Король и Шут». Кроме того, исследование показало, что с классическими посиделками у костра россияне чаще всего связывают шашлык из свинины. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». В субботу, 9 мая, в Перми будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие дожди. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Ночью плюс 13-15 градусов, завтра днем в Перми до плюс 6.
2: Реклама спонсора.
3: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».
8: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
7: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: Немного переведем дух. В ближайшие 20 минут на радио «Альфа» только музыка. Сегодня в дневной романтик-коллекции «Балу», «Элтон Джон», группа «Градусы», «Wet, Wet, Wet» и уже сейчас «Брейнсторм».

0: Реклама.
1: Мы не обещаем, что вы станете художником, но виды из окна вдохновляют. В Орсо-доме на Куфонина 1. Большие квартиры с видом на Каму. ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
2: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в Руки Вверх Бар на Сибирской 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
3: Студия «Рисуй и готово» приглашает всех желающих на мастер-классы по живописи с 14 по 24 мая в рамках программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел». Участие бесплатное. Запись с 4 мая на сайте drawandgo-sibur.ru. 6+.

0: после бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя.
0: Выбери свою баньку на сайте banyavbochki.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochki.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochki.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».

0: Кулио на Радио Альфа. Всегда хорошая музыка. В Перми половина второго, плюс 20 сейчас в нашем городе. Завтра значительно холоднее. О погоде после новостей. Спонсор выпуска ИП Година Надежда Валентиновна. Юридическое бюро.
1: Здравствуйте. С 1 сентября граждане смогут сохранять свой номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Такое постановление подписало правительство. Для того, чтобы воспользоваться возможностью переноса номера, абоненту нужно обратиться к оператору связи с заявлением. В Госдуме решили изучить, как сегодня работает молодежь от 14 до 25 лет. Как пишут ведомости, депутаты заказали исследование о временной занятости подростков и студентов. Завтра на территории Пермского края, включая Пермь, будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции, исключение продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания. Женщины в России чаще мужчин недовольны тем, как в паре или семье распределяются обязанности при организации путешествий. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на исследование. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама спонсора.
3: В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра, 9 мая. В Перми будет облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Предстоящей ночью плюс 13-15, в субботу днем в Перми плюс 6 градусов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка. Кристина Агильера на радио Альфа. В продолжении этого часа золотые коллекции, главные хиты прошедших десятилетий. Совсем скоро Алан Уокер, Ace of Base и Лайнел Ричи. Через пару минут.
1: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
2: Стоит недорого, блестит, переливается.
1: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
3: Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
5: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 187 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
7: Погрузитесь в гармонию природы с таежным спа «Алтайская здравница». Сибирские спа-программы для нее, для него, для двоих помогут вам достичь гармонии и внутреннего баланса. Улица Рабоче-Крестьянская, 19, район ТРК «Семья». Подробности на сайте altaispa.ru. ИП Андронова Татьяна Владимировна. ОГРНП 320-595-800-105-079.
8: Вау! Скидка 50% на все?
9: Только в эти выходные.
10: Мега Second Hand! Все за полцены. Торопись.
11: Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
12: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
13: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Алан Уокер в золотой коллекции. Радио Альфа и финалем час инструментальная музыка. Это будет ремикс на тему из кинофильма «Свой среди чужих, чужой среди своих».
1: Реклама.
2: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтик» от девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
3: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
4: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
3: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
1: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
2: Телефон 236-64-77.
0: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
5: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
6: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
7: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
6: «Мэнс Лук» на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
8: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
6: «Мэнс Лук» и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
7: Погнали!
6: perm.menslookstore.ru.
9: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-0011. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете «Радио Альфа» в Перми 14.01. С новостями к этой минуте Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Почти все российские регионы апробировали системы видеоаналитики на базе искусственного интеллекта, заявил президенту Владимиру Путину глава Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, речь идет о продуктах дочки Ростеха, компании NTech Lab, которая развивает технологии видеонаблюдения на базе искусственного интеллекта и работает на силовиков. Они помогают правоохранительным органам в достаточно короткие сроки отыскать любого преступника или пропавших людей, рассказал Чемезов. Технология апробирована уже более чем в 70 субъектах России. В качестве примера глава Ростеха привел Новосибирскую область, где в прошлом году с помощью данной системы удалось найти около 120 пропавших детей. В марте-апреле россияне стали активнее пользоваться наличными деньгами. Об этом сообщили в Центробанке. По итогам обсуждения ключевой ставки, по данным регулятора, спрос на наличные вырос в том числе из-за налоговых изменений и перебоев с интернетом. Люди хотят иметь запас денег для оплаты в ситуации, когда цифровые сервисы могут быть недоступны, передают «Известия». При этом в Центробанке подчеркивают, что само по себе перераспределение между безналичными и наличными средствами не создает отдельных рисков для инфляции. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что наличные останутся в обороте даже после внедрения цифрового рубля. В Госдуме поддержали законопроект об уголовной ответственности за незаконный майнинг. Как пишет «Парламентская газета», профильный комитет рекомендовал принять документ в первом чтении. Речь идет о случае, когда незаконная добыча цифровой валюты или работа майнинговой инфраструктуры причинили крупный ущерб или принесли большой доход. За это может грозить штраф от 500 тысяч до 2,5 миллионов рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет. В Перми завтра не будут проводить шествие войск Пермского гарнизона, сообщает губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Решение приняли по итогам оперативного совещания. По словам главы региона, это связано с необходимостью обеспечить безопасность жителей и не отвлекать силовые структуры от выполнения задач по защите населения. При этом праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, состоятся. Губернатор отметил, что власти поздравят ветеранов и выразят им благодарность и уважение. Перед Днем Победы мошенники стали чаще обманывать россиян под предлогом праздничных выплат. Об этом пишут «Известия». Аферисты звонят людям и сообщают о якобы положенных выплатах пенсионерам или многодетным семьям, а затем просят назвать код из СМС или личные данные. Так злоумышленники пытаются получить доступ к аккаунтам на госуслугах. Специалисты напоминают, что госведомства не запрашивают такую информацию по телефону или в мессенджерах. Если разговор вызывает сомнения, лучше сразу его прекратить. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». В субботу 9 мая в Перми будет облачно с прояснениями, ожидаются небольшие дожди, ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Плюс 13-15 ближайшей ночью, завтра днем плюс 6 градусов.
2: Реклама спонсора. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты Scorpions на радио Альфа. Длинные выходные ждут нас целых 3 дня, за которые мы наберемся сил, немного успокоимся и полными энергией начнем новую рабочую неделю со вторника, 12 мая. Без сюрпризов нас, правда, не оставляет погода. И завтра, и 10 мая в воскресенье в Перми будет прохладно в районе 5-7 градусов в дневные часы, но в понедельник уже температура воздуха начнет повышаться. Мы поддерживаем градус бодрого настроения под музыку радио Альфа. Далее Алок, Зиба и Португал The Man, и через пару минут Игорь Корнелюк.
1: Реклама.
2: О, приснилось, что я завтрак проспал.
3: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
6: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
5: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
7: Соседи новую мебель привезли. Белорусскую. Говорят, выгодно взяли.
8: Так в Мебелево же ярмарка. Цены такие, что я сама не ожидала. А еще и бесплатная доставка за один день.
7: Ну все, собирайся, едем.
9: Мебелева, улица Энергетиков, 37.
7: Угощения и призы каждому посетителю.
10: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
11: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
12: Очки «Хамелеоны» меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки «Хамелеоны» за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
13: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка.дефисзрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в Ресан. Экономь рядом. Ресан теперь в вашем районе.
15: Телефон рекламной службы 259 17 00.
16: Радио Альфа.

0: кайфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Алок, Зиба и Португал Зимен на Радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. И знаете, друзья, несмотря на приближающиеся выходные, мы не забываем о сюрпризах. И будьте внимательны, 10 мая в группе Радио Альфа ВКонтакте начнем новый розыгрыш. А чтобы быть в курсе, подписывайтесь на наше сообщество. И пусть удача будет с вами. Юритмикс продолжит этот музыкальный час. И чуть позже на Радио Альфа Сэм Смит.
1: Реклама.
2: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
3: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
5: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
6: Обращайтесь в Центр Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина, 87, Крупская, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Вау! Скидка 50% на все?
8: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
9: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка на радио «Альфа». В Перми половина третьего с новостями коротко Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В большинстве крупных городов России парады Победы 9 мая пройдут в усеченном виде без прохода военной техники, сообщает «Коммерсант». Решение властей продиктовано соображениями безопасности. Билеты на электрички по всей России планируют сделать электронными к 35 году. Как пишет «Интерфакс», такое решение вошло в концепцию развития пригородных железнодорожных перевозок. Отопительный сезон в Перми официально завершится сегодня. Соответствующее постановление подписала администрация города. Две трети граждан России называют День Победы самым важным праздником. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ, пишет ТАСС. При этом 25% респондентов полагают, что 9 мая надо считать не праздником, а днем памяти и скорби. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «АБС Ермак Печи 59, Новосильево 37. В субботу 9 мая в Перми ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие дожди, ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Ночью 13-15, тепла, завтра днем в Перми до плюс 6. Сейчас в нашем городе плюс 21 градус.
2: Реклама спонсора.
3: Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
4: ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка радио Альфа, Раша Хелена на 104.1 FM. Мы всегда онлайн на alfa.fm.ru и в умных колонках. Далее подборка лучших песен прошедших десятилетий. Золотая коллекция радио Альфа. Слушаем ее каждый день с 11 утра и до 10 вечера. В этом выпуске Three Doors Down, Нина и Куин.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Типовые насосы MDV работают до минус 35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.
3: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений крапива Пермь ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения, грунт, кора всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником крапива Пермь. Ищите нас в ВК и в официальном канале Макс. Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2. 18+.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
6: Люди уходят, но память о них остается навсегда. Центр памятников Покров изготавливает и устанавливает мемориалы из гранита и мрамора только высокого качества. Быстро и выгодно. Изготовим памятник по вашему запросу. Гарантия на изделие до 25 лет и рассрочка на 12 месяцев. При заказе памятника установка в подарок. Компания «Центр памятников Покров». Комсомольский проспект, 96 и улица Мира, 61. Телефон 273-73-90.
7: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
8: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа.
1: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
2: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 3 часа дня с новостями. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Украина должна принять решение, которое позволит остановить боевые действия и перейти к обсуждению долгосрочного урегулирования. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, украинские переговорщики понимают, какой шаг от них требуется, но дальнейшие действия зависят от Киева. Сам Ушаков конкретные условия не назвал. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что для остановки горячей фазы конфликта Украина должна вывести войска из Донбасса. В соцфонде назвали средний размер пенсии по старости в России. По состоянию на 1 апреля он превысил 27 тысяч 200 рублей. За год сумма увеличилась примерно на 2 тысячи, пишет РИА Новости со ссылкой на данные ведомства. При этом работающие пенсионеры в среднем получают пенсию по старости в размере 24 877 рублей, неработающие 27 853 рубля. Семьи с детьми должны получать денежные выплаты к 1 июня, Международному дню защиты детей. С таким предложением выступил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его мнению, приоритетное право необходимо дать многодетным семьям. Этот день для них должен ощущаться как настоящий праздник. Гриб подчеркнул, что многодетность необходимо возвести в ранг культурной нормы и всемерно поощрять. В этом году последние звонки в муниципальных общеобразовательных учреждениях Перми пройдут 26 мая, следует из проекта постановления, опубликованного на сайте городской администрации. Согласно тексту документа, на территории Перми в праздничный день будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции в магазинах. Мера связана с проведением массовых мероприятий. При этом предприятия общественного питания, кафе, бары и рестораны продолжат реализацию спиртных напитков в штатном режиме. Россияне все чаще путешествуют по судам, чтобы своими глазами увидеть процессы. Как сообщается, чаще всего на суды приходят студенты юридических факультетов, которым хочется увидеть правоприменительную практику своими глазами, а также люди, которых заинтересовало конкретное дело или известный человек, участвующий в процессе. Если заседание проходит открыто, достаточно взять с собой паспорт и сообщить приставу, что пришли в зал суда. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас плюс 22 градуса. Завтра будет облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Плюс 13-15 ночью, в субботу 9 мая в Перми плюс 6 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, Агата Кристи только что с нами. 8 мая набирает обороты, 15.10 точное местное. Хорошего вам продолжения дня и завершения недели. Кстати, сегодня свой праздник отмечают, они, конечно, его не отмечают, но люди-то их чествуют. Всемирный день осла, 8 мая. И упрямый характер этих животных – это не их вредность, а на самом-то деле их осторожность. Вы слушаете Радио Альфа, далее без перерыва. Брайан Адамс, Ева Польна, Лаура Бренниган и Эд Ширан с одной из своих самых красивых баллад.
1: Реклама.
2: Мы не сделаем из вас марафонца, но гулять вы точно будете чаще. В Арсадоме на Куфонина 1 безопасный двор в концепции «Играй-гуляй». Застройщик ОСЗ «Орсагрупп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
3: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте и раскройте секрет в чикен.
4: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270 00 11. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.bochki.ru.
1: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти, но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор, оригинальные запчасти по хорошей цене и сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ – комплект авто на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
2: ООО «Комплект авто Пермь». УГРН 116-595-807-09-92.
3: Телефон рекламной службы 259 17 00.
4: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Брайан Адамс на радио Альфа. Музыка, которую мы любим. 15.30 в Перми. Время новостей на радио Альфа. Коротко о главных событиях. Зара Ахметов, спонсор выпуска ИП «Година Надежда Валентиновна». Юридическое бюро.
1: Здравствуйте. МВД предложило провести эксперимент по новым правилам привлечения иностранной рабочей силы. Как сообщает РИА Новости, он может пройти с 27 по 30 годы. В России может быть принят закон, разрешающий врачам отслеживать показатели здоровья пациентов с помощью персональных медицинских помощников в онлайн-режиме. Об этом газете «Ведомости» сообщили в Минэкономразвитии. В преддверии Дня Победы студенческие отряды Пермского края, активисты и районной администрации выйдут на улицы города для вручения горожанам георгиевских лент. Акция продлится сегодня и завтра в нескольких районах города. В вопросе подготовки к лету 30% россиян сообщили, что уже находятся в процессе похудения, 7% собираются начать в ближайшее время, а 3% не могут этого сделать из-за медицинских показаний. Это показало исследование сервисов «Работа.ру» и «Юмани». Зара Ахметов, служба информации.
2: Реклама спонсора.
3: В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора.

0: Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
1: Радио «Альфа», о погоде на завтра, 9 мая. В Перми будет облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Предстоящей ночью плюс 13-15, в субботу днем в Перми плюс 6 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Альфа».

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Алло?
2: Ты сегодня выходил из дома?
1: Что? Кто это?
2: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
1: Я не понимаю.
2: Новая «Лада» от 620 тысяч в Saturn R Auto на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
3: Ждем вас у официального дилера «Лада» Saturn R Auto по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Погрузитесь в гармонию природы с таежным спа «Алтайская здравница». Сибирские спа-программы для нее, для него, для двоих помогут вам достичь гармонии и внутреннего баланса. Улица Рабоче-Крестьянская, 19, район ТРК «Семья». Подробности на сайте altaispa.ru. ИП Андрон Вататила Владимировна. ОГРНП 320-595-800-105-079.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: О чем вы думаете, когда слышите эти звуки?
7: Об отдыхе на борту красавца-теплохода Александр Фадеев в круизе от туристической компании «Кубань».
8: Тогда спешите бронировать путевки в юбилейную навигацию.
7: Путешествуйте с туристической компанией «Кубань» на любом теплоходе из любой точки нашей страны. Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
9: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин. На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
10: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
11: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
12: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте перм.клиникаэксперт.ру.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, 16 часов 2 минуты в Перми. Новости на Радио Альфа. Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. В Словакии заявили о планах Фица передать России послание от Зеленского. Это произойдет завтра, когда премьер европейской страны будет с визитом в Москве, заявил госсекретарь словацкого МИДа Ростислав Хованец. Ранее Роберт Фица и Владимир Зеленский анонсировали встречу в Ереване на саммите Европейского политического сообщества. Они также заявляли о намерениях совершить взаимные визиты в столице. Искусственный интеллект в перспективе способен заменить второго пилота в гражданской авиации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем. Там отметили, что уже ведутся работы по автоматизации кабины самолета. Сегодня лайнеры могут выполнять почти все операции в автоматическом режиме, а экипаж подключается к ручному управлению в основном на взлете и посадке. Большинство остальных функций вполне по силам искусственному интеллекту, однако главным остается вопрос безопасности. Центробанки заявили, что в России сохраняется пространство для снижения ключевой ставки. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на резюме апрельского заседания регулятора. Центробанки отметили, что слишком долгое сохранение высокой ставки может привести к избыточному охлаждению экономики и слишком сильному замедлению инфляции. При этом эксперты подчеркнули, что при принятии решений по ставке по-прежнему учитываются внешние риски и ситуация с бюджетом. Ранее в Центробанке объясняли, что снижают ставку постепенно, поскольку рассчитывают на устойчивый рост экономики и стабильную инфляцию в долгосрочной перспективе. Автодорожный факультет ПНИПУ с 20 июня начнет прием документов от абитуриентов на новую программу обучения строительно-монтажной машины. На программу бакалавриата ВУЗ выделил 40 бюджетных и 5 контрактных мест. В процессе обучения студенты узнают устройство строительной техники, современные методы ее диагностики, научатся математическому моделированию и организации производственных процессов с использованием цифровых технологий. В Пермском политехе отметили, что полученные знания позволят выпускникам работать на производственных предприятиях, высокотехнологичных конструкторских бюро. На фоне отключения интернета в России вырос спрос на бумажные карты. Как передает ТАСС, продажи увеличились на 55% по сравнению с прошлым годом. При этом отмечается и другая проблема. На рынке не хватает профессиональных картографов, поэтому к работе привлекают специалистов профильных вузов и организуют стажировки. По словам специалистов, за квалифицированными картографами сейчас идет настоящая охота. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. Зара Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 9 мая в субботу в Перми будет облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду, температура воздуха нынешней ночью плюс 13-15, завтра днем до плюс 6. Сейчас в Перми 23 градуса.
2: Реклама спонсора.
3: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: хорошая музыка на радио Альфа.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли.

0: было нетрудно.
1: Реклама.
2: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
3: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони 255-49-69. 255-49-69.
4: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
5: Завтрак от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: В Перми открылся «Стокманс».
7: Первый мебельный без переплат?
6: Да. Здесь диваны, кровати и шкафы – все для дома. Сам увидишь.
7: Куда ехать?
6: Первый мебельный «Стокманс» в Мебелево, третий этаж, Энергетиков 37.
7: Здесь выгодно. И точка. Бань.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Ремонт окон? Сделаем. Замена фурнитуры? Выбирайте. Утепление? Пожалуйста. Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене. Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление? Модернизация окон? Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквозняка.
3: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
5: Радио «Альфа».

0: Реклама. Тепловые насосы MDV работают до минус 35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
3: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка-дефис-зрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
5: Я не сажала.
4: Шиш, время-то идет.
5: Куплю все, что нужно в питомнике цветочной культуры Прикамье. У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений. Питомник цветочной культуры Прикамья. Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур. Высокое качество посадочного материала. Доступные цены. Цветочные культуры Прикамья. Вторая Сорокинская, 65/1. Подробности на сайте flowerbaza.ru.
6: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание. Обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
7: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина пятого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин поручил доработать систему цифровой маркировки «Честный знак». Она поможет отслеживать путь товара от производителя до продавца и защищает покупателей от подделок. Международная группа ученых из США и ЮАР начала разработку вакцины от хантавируса. Как сообщает BBC, специалисты применяют технологию силикации, благодаря которой препарат не боится перепадов температур. В Пермском крае в апреле аналитики ХХРУ зафиксировали рост предлагаемых зарплат на 13%. Самые высокие зарплаты предлагают сварщикам, курьерам и монтажникам. Более четверти опрошенных россиян уже участвуют в программе долгосрочных сбережений, 39% не заинтересованы в ней. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выбери.ру. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «АБС Ермак Печи 59, Новосильева 37. В субботу, 9 мая, в Перми облачно с прояснениями, будут небольшие дожди, ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду, температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15, завтра днем до плюс 6. Сейчас в Перми плюс 23.
2: Реклама спонсора.
3: Печь, котел и дымоход. Где закажем все, народ? Что же делать? Вот вам знак. Приходите все в Ермак. Продажа печей, каминов, дымоходов для бани, дома, дачи в магазине Ермак Печи 59. Улица Васильева, 37. Телефон 257-60-51.
4: ООО АБС. Пермь, Васильева, 37. ОГРН 114-434-501-43-30.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» на следующей неделе в невероятном опросе 12+. После 9 утра разыгрываем билеты на спектакли театра «Балет Евгения Панфилова». На правах рекламы. 12 и 13 мая выигрываете билеты на вечер современных балетов «Шнитке. Метаморфозы». Новое обращение к творчеству «Шнитке» продолжает главные традиции театра. Размышления о волнующих проблемах современности. Разговор со зрителем о серьезном и главном. 15 мая в театре «Балет Евгения Панфилова» в 19:00. 12+.
1: Реклама. Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
2: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
1: В Men's Look на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
3: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
1: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
2: Погнали!
1: berm.menslookstore.ru.
4: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в руки вверх бар на Сибирской 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
5: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека. ООО «ГДБОИ» 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
6: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
7: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
9: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
10: Вау! Скидка 50% на все?
11: Только в эти выходные.
12: Мега Секонд Хенд. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
13: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
14: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
15: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов, 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 17:02. На Радио Альфа с новостями Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. На промышленной площадке Пермского края совершен прилет беспилотников. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Все оперативные службы работают на месте. Проведена эвакуация сотрудников. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности. Работает оперштаб. Это 8-я атака беспилотников на Пермский край. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин, вчера беспилотники атаковали одно из промышленных предприятий Прикамья, корпус нейрохирургии, жилой дом и административное здание в Пермском муниципальном округе. Вступило в силу перемирие, объявленное Владимиром Путиным в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Режим прекращения огня продлится до 10 мая. Минобороны России заявили, что наши войска его соблюдают, однако в случае попыток Украины сорвать празднование или совершить провокации, российские военные оставляют за собой право нанести ответные удары по центру Киева. В ведомстве подчеркнули, что ранее таких ударов избегали по гуманитарным причинам. Жителям украинской столицы и иностранным дипломатам рекомендовано учитывать риски. В Госдуме предложили избавить врачей от чрезмерной бюрократической нагрузки. Сейчас на заполнение бумаг у медиков уходит до трети рабочего времени. В Комитете по охране здоровья отметили, что из 15 минут амбулаторного приема лишь полторы остаются на разговор с пациентом глаза в глаза, как пишет парламентская газета. В числе инициатив создания единой цифровой медкарты и национальной платформы здоровья также планируется развитие дистанционного мониторинга и передача данных врачам через мобильные приложения. В Москве заполнять документы уже помогает искусственный интеллект. Нейросеть распознает речь, пока доктору задает уточняющие вопросы. Сразу несколько российских авиаперевозчиков рассматривают правила провоза портативных зарядных устройств на борту. Перевозчики приводят национальные нормы в соответствии с мировыми стандартами безопасности Международной организации гражданской авиации. Согласно обновленным рекомендациям, каждый пассажир может взять с собой не более 2 пауэрбанков. Их запрещено размещать на багажных полках над креслами и использовать для зарядки гаджета во время полета. К новым стандартам уже присоединились Аэрофлот, Россия, Победа, Red Wings и S7. Теперь к ним добавилась Smart. Авиакомпания называет вопрос чрезвычайно важным и готова принять все меры для минимизации рисков. На шашлыках у россиян чаще всего звучат хиты прошлых лет. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на исследование, приуроченное к майским праздникам. Самой популярной песней для такого отдыха стала «Забирай меня скорее» группы «Руки вверх». Ее выбрали треть опрошенных. На втором месте «Седая ночь» Юрия Шатунова. На третьем «Кукла колдуна» группы «Король и Шут». Кроме того, исследование показало, что с классическими посиделками у костра россияне чаще всего связывают шашлык из свинины. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 9 мая в субботу в Перми будет облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду, температура воздуха нынешней ночью плюс 13-15, завтра днем до плюс 6. Сейчас в Перми 23 градуса.
2: Реклама спонсора.
3: Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, потому что чуть было не проехал мимо центра металлокровли.
4: А ведь опытные разведчики знают, в центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет, и все это за один день.
3: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Крабперм. Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omicrab.ru или по телефону 248-59-55. Выиграйте Михаил Андреевич. ОГРН 323-595-800-014-143.
1: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
2: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
1: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
3: Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
5: Вау! Скидка 50% на все?
6: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
7: Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
8: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться,
9: а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
10: Студия «Рисуй и готово» приглашает всех желающих на мастер-классы по живописи с 14 по 24 мая в рамках программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел». Участие бесплатное. Запись с 4 мая на сайте drawandgo-sibur.ru. 6+.
11: На радио «Альфа» информация о движении в Перми. Оно сейчас загружено по данным Яндекс.Карт на 8 баллов из 10. Пробка на 40 минут на Куйбышева, Солдатова, до Василия Васильева. Еще на Куйбышева от Анвара Гатаулина до Чкалова можно потерять более получаса. Затор больше, чем на 20 минут на Чкалова, Стахановская и Мира, от Куйбышева до Советской армии. Затруднение минут на 15-17 на Героев Хасана, от Чкалова до Хлебозаводской, на Ленина, от Компроса до Борчининова. На Васильева от станции Бахаревка до Героев Хасана, на Соликамской от остановочного пункта Кислотной до Первомайской, а также на Новогайвинской от железнодорожного переезда до Карбышева.
12: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Реклама. Мы не гарантируем, что соседи станут лучшими друзьями, но из-за места на парковке вы точно не поссоритесь. В Орсодоме на Куфонина 1 свой подземный паркинг с лифтом. Застройщик ООО «СЗ Орса Групп». Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
1: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
2: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
1: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
3: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
4: Телефон 236-64-77.
5: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРС 104-590-035-88-00.
6: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений «Крапива Пермь» ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения «Грунт», «Кора» всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником «Крапива Пермь». Ищите нас в ВК и в официальном канале «Макс». Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2, 18+.
7: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
8: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точка-дефис-зрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления. От 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
10: О, Кама Тревел. Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-694-783-57.
11: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
1: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми половина шестого. На Радио Альфа новости коротко. Зара Пахметов, спонсор выпуска, ИП Година Надежда Валентиновна, юридическое бюро.
1: Здравствуйте. С 1 сентября граждане смогут сохранять свой номер мобильного телефона при переезде в другой регион.

0: Он такое постановление подписало правительство. Для того, чтобы воспользоваться возможностью переноса номера, абоненту нужно обратиться к оператору связи с заявлением. В Госдуме решили изучить, как сегодня работает молодежь от 14 до 25 лет. Как пишут ведомости, депутаты заказали исследование о временной занятости подростков и студентов. Завтра на территории Пермского края, включая Пермь, будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции, исключение продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания. Женщины в России чаще мужчин недовольны тем, как в паре или семье распределяются обязанности при организации путешествий. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на исследование. Зараб Ахметов, служба информации.
1: Реклама спонсора.
2: В жизни бывают ситуации, когда нужна крепкая опора. Юридическое бюро Надежды Годиной. Мы поможем взять ипотеку, списать долги или исправить кредитную историю без стресса. Каждое дело ведется лично, с гарантией и без скрытых платежей. Просто позвоните. Первая консультация бесплатна. Телефон 7-982-25-56-141. Город Пермь. Революции 60/1. Офис 4.17. Надежда Година. Защита по праву.
3: На радио «Альфа» погода на завтра. В субботу, 9 мая, в Перми облачно с прояснениями, будут небольшие дожди. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью плюс 13-15, завтра днем до плюс 6 градусов. Сейчас в Перми плюс 23.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтик» от девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.

0: Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omicrab.ru или по телефону 248-59-55. Бегердиев Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-800-014-143.
1: Погрузитесь в гармонию природы с таежным спа «Алтайская здравница». Сибирские спа-программы для нее, для него, для двоих помогут вам достичь гармонии и внутреннего баланса. Улица Рабоче-Крестьянская, 19, район ТРК «Семья». Подробности на сайте altaispa.ru. ИП Андрон Вататила Владимировна. ОГРНП 323-595-800-105-079.
2: Ну вот и все. Уже весна. Весной и банька быть должна.
3: Классическая баня в бочке, объемная баня в кубе, универсальная баня в овале, мобильная баня на прицепе. Под ключ. Подробности на сайте banyavbochke.rf. Телефон 202-30-62. 202-30-62.
4: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-0011. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Люди уходят, но память о них остается навсегда. Центр памятников «Покров» изготавливает и устанавливает мемориалы из гранита и мрамора только высокого качества. Быстро и выгодно. Изготовим памятник по вашему запросу. Гарантия на изделие до 25 лет и рассрочка на 12 месяцев. При заказе памятника установка в подарок. Компания «Центр памятников «Покров». Комсомольский проспект, 96 и улица Мира, 61. Телефон 273-73-90.
6: Смотрим, что сейчас на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, на 7 баллов они загружены. Самые серьезные пробки на Куйбышево, от Ладыгина до Василия Васильева, на Монастырской от Компроса до Попова, на Соликамской от Становочного пункта Кислотной до Первомайской, на Героев Хасана от Усольской до Хлебозаводской, на Попова от Пушкина до Акулова, на Стахановское шоссе Космонавтов до Мира и от моста через железную дорогу до Карпинского, а также на Васильева от Куйбышева до Героев Хасана.
7: Радио Альфа, 104.1 FM.
8: Золотая коллекция. Радио Альфа.
6: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт Пермь».
9: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: В «Руки вверх» бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х, пой в караоке, выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
2: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
3: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
4: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.
5: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
6: Вот, прикупил квартирку. Думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из «Геометрии комфорта».
7: «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004.
8: Телефон рекламной службы 259-1700.
9: Радио «Альфа».
10: Музыка, понятная без слов. На радио «Альфа».
11: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
12: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая, 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 18:01. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Почти все российские регионы апробировали системы видеоаналитики на базе искусственного интеллекта, заявил президенту Владимиру Путину глава Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, речь идет о продуктах дочки Ростеха, компании NTech Lab, которая развивает технологии видеонаблюдения на базе искусственного интеллекта и работает на силовиков. Они помогают правоохранительным органам в достаточно короткие сроки отыскать любого преступника или пропавших людей, рассказал Чемезов. Технология апробирована уже более чем в 70 субъектах России. В качестве примера глава Ростеха привел Новосибирскую область, где в прошлом году с помощью данной системы удалось найти около 120 пропавших детей. В марте-апреле россияне стали активнее пользоваться наличными деньгами. Об этом сообщили в Центробанке. По итогам обсуждения ключевой ставки, по данным регулятора, спрос на наличные вырос в том числе из-за налоговых изменений и перебоев с интернетом. Люди хотят иметь запас денег для оплаты в ситуации, когда цифровые сервисы могут быть недоступны, передает «Известия». При этом в Центробанке подчеркивают, что само по себе перераспределение между безналичными и наличными средствами не создает отдельных рисков для инфляции. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что наличные останутся в обороте даже после внедрения цифрового рубля. В Госдуме поддержали законопроект об уголовной ответственности за незаконный майнинг. Как пишет парламентская газета, профильный комитет рекомендовал принять документ в первом чтении. Речь идет о случае, когда незаконная добыча цифровой валюты или работа майнинговой инфраструктуры причинили крупный ущерб или принесли большой доход. За это может грозить штраф от 500 тысяч до 2,5 миллионов рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет. В Перми завтра не будут проводить шествие войск Пермского гарнизона, сообщает губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Решение приняли по итогам оперативного совещания. По словам главы региона, это связано с необходимостью обеспечить безопасность жителей и не отвлекать силовые структуры от выполнения задач по защите населения. При этом праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, состоятся. Губернатор отметил, что власти поздравят ветеранов и выразят им благодарность и уважение. Перед Днем Победы мошенники стали чаще обманывать россиян под предлогом праздничных выплат. Об этом пишут «Известия». Аферисты звонят людям и сообщают о якобы положенных выплатах пенсионерам или многодетным семьям, а затем просят назвать код из СМС или личные данные. Так злоумышленники пытаются получить доступ к аккаунтам на госуслугах. Специалисты напоминают, что госведомства не запрашивают такую информацию по телефону или в мессенджерах. Если разговор вызывает сомнения, лучше сразу его прекратить. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды на завтра, 9 мая, в субботу, в Перми. Облачно, с прояснениями, будут небольшие дожди. Ветер северо-западный, с порывами до 12 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 13-15, завтра днем до плюс 6. Сейчас в Перми 23 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: Спонсор «Минуты драйва» на радио «Альфа» ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: В Китае поставили новый рекорд. На этот раз в сфере логистики. На верфи в Гуанчжоу спустили на воду крупнейший в мире океанский автовоз под названием «Glovis Leader». Масштабы судна беспрецедентны. За один рейс оно способно перевезти почти 11 тысяч автомобилей. Представьте колонну машин, растянувшуюся на 50 километров. Именно столько места бы занял груз на трассе. Конструктивно это плавучий 14-этажный терминал длиной в 230 метров. Такая архитектура позволяет одновременно перевозить не только легковой автотранспорт, но и тяжелую спецтехнику. Появление сверхкрупных судов – ответ на острый дефицит провозных мощностей в океане. Впрочем, к нам этот гигант маловероятно, что проложит свой маршрут, ведь основной поток идет по суше. Около 90% китайских машин попадают к нам на автовозах через пограничные переходы в Забайкальске и Благовещенске. Это быстрее и позволяет доставлять машины напрямую в дилерские центры за 2-3 недели. В среднем в Россию из Китая возится 20 тысяч новых легковых машин в месяц.
1: Реклама спонсора.
4: Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
5: Радио «Альфа».
1: Реклама.
6: Мы не ручаемся за ваш банковский счет, но счет за тепло станет приятнее. В Орсодоме на Куфонина 1 своя газовая котельная.
7: Застройщик ОСЗ Орса Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
8: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
9: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрен 106-594-783-57.
10: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
11: Соседи новую мебель привезли. Белорусскую. Говорят, выгодно взяли.
12: Так в Мебелево же ярмарка. Цены такие, что я сама не ожидала. А еще и бесплатная доставка за один день.
11: Ну все, собирайся. Едем.
13: Мебелево. Улица Энергетиков, 37.
11: Угощения и призы каждому посетителю.
14: Очки-хамелеоны меняют цвет. Темнеют на солнце, светлеют в помещении. В оптике «Точка зрения» очки-хамелеоны за 3900 рублей. Оптика «Точка зрения».
15: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности акции на сайте точкадефиззрения.ру. Организатор акции ИП «Хайрулин» Мадис Ралифович. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Ну, что, взошла рассада-то у тебя?
17: Я не сажала.
16: Шиш, время-то идет.
17: Куплю все, что нужно в питомнике «Цветочные культуры Прикамье». У них свои теплицы, опытные агрономы и сотни видов растений.
18: Питомник «Цветочные культуры Прикамья». Рассада и саженцы цветов, плодово-ягодных, овощных и хвойных культур.
17: Высокое качество посадочного материала. Доступные цены.
18: «Цветочные культуры Прикамья». 2 Сорокинская, 65/1.
17: Подробности на сайте flowerbaza.ru.
19: Ремонт окон? Сделаем! Замена фурнитуры? Выбирайте! Утепление? Пожалуйста!
20: Надоели пух и комары? Закажи москитную сетку по суперцене!
19: Ремонт пластиковых и алюминиевых окон и дверей? Утепление, модернизация окон. Сквознякам нет. Сделаем как себе. Звоните 287-28-98. Сайт сквознякам.нет.
21: ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРН ИП 314-595-829-00-280.
0: Посмотрим, где в Перми сейчас самые большие пробки. По данным Яндекс.Карт, в целом движение загружено на 6 баллов из 10. Заторы на 10-12 минут скопились на Соликамской, от остановочного пункта Кислотной до Первомайской, на Стахановской, от шоссе Космонавтов до Мира, на Промышленной, от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов, еще на Куйбышево, от Анвара Гатаулина до Василия Васильева, и от Екатерининской до Революции, на Васильева, от Куйбышева до Героев Хасана.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтик» от девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 187 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.

Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omicrab.ru или по телефону 248-59-55. Игорь Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-800-14-143.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Сирень – удивительное растение, цветение которого невозможно пропустить. Для многих именно цветение сирени является признаком наступления лета. А для студентов это символ приближающейся летней сессии. Сегодня сирень. Сирень относится к семейству маслиновые. Ее ближайшие родственники – это олива, ясень и жасмин. В Иране и Турции сирень называют лисьим хвостом из-за длинных, пушистых и сужающихся к концу соцветий. Кусты сирени могут жить более 100 лет. Зафиксирован случай, когда куст прожил

0: Более 130 лет, с 1801 по 1931 год. Существует более 2300 сортов сирени, которые отличаются формой цветков, цветом, бывает белая, розовая, пурпурная, почти голубая сирень, и ароматом. Не все виды сирени пахнут. Например, сирень венгерская почти не имеет запаха. Махровые сорта в целом пахнут меньше. У них часть тычинок превратилась в дополнительные лепестки, из-за чего производство ароматических веществ снизилось. Самый знаменитый сорт сирени в мире называется «Красавица Москвы». Это один из самых ароматных сортов сирени, запах которого усиливается в сумерках. В викторианской Англии подарок в виде ветки сирени был вежливым, но твердым способом расторгнуть помолвку или отказать жениху. Это означало буквально «наша любовь была лишь весенним увлечением». Самой известной поклонницей сирени в России была последняя российская императрица Александра Федоровна. Она обожала сирень настолько, что в Александровском дворце для нее была создана знаменитая сиреневая гостиная, интерьер которой был выдержан в лиловых тонах, а в вазах круглый год стояли ветви натуральной цветущей сирени, привозимые из-за границы. Сама она любила духи персидская сирень, а ее дочери – пурпурная сирень от легендарного дома Кати. Самый культовый сиреневый аромат советского времени – рижская сирень от Зинтрос. Некоторые сорта сирени способны выдерживать экстремальные морозы. Не заморозки, а действительно лютые морозы до минус 60 градусов Цельсия. И что на первом месте? Натуральное эфирное масло сирени – одно из самых дорогих в мире. Из-за трудоемкости процесса получения 1 килограмм масла может стоить более 100 тысяч долларов.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой. Радио «Альфа».

0: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: О, приснилось, что я завтрак проспал.
3: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Что объединяет вишню, сочные бургеры и ароматные ребра? Это новый вкус, который вы не сможете забыть. Вишневый барбекю. Попробуйте и раскройте секрет в чикен.
6: Тепловые насосы MDV работают до минус 35. Экономьте электричество в 3-4 раза. Летом охлаждают, зимой греют. Встроенная очистка и контроль влажности воздуха. Управление через Алису. Компания «Профессиональные кондиционеры». Васильева, 21. Телефон 292-75-00.
7: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Идем.
3: Летим.
2: Едем.
3: Отдыхаем.
2: Путешествуем.
3: С туристической компанией «Кубань».
2: «Кубань». Речные и морские круизы. Уникальные поездки в Заполярье. Активный отдых на Кавказе. Туры за рубеж и по странам СНГ.
3: Звоним. 2-700-510.
2: Ждем на Ленина 10.
3: Туристическая компания «Кубань». Уже 35 лет. Мы не меняем мир. Мы меняем настроение.
4: Выбор огромный. А он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСВИ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
2: Вау! Скидка 50% на все?
5: Только в эти выходные. Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
6: Через считанные секунды вернемся к любимым хитам на радио «Альфа». Сейчас посмотрим быстро, что на дорогах в Перми. Там плотное движение, по данным Яндекс.Карт, на 5 баллов загружено. Самые крупные скопления транспорта на Соликамской, от остановочного пункта Кислотной до Первомайской, на Васильево, от Куйбышева до Героев Хасана, на Промышленной, от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов.
7: Радио «Альфа», 104.1 FM.
3: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
6: Спонсор золотой коллекции радио «Альфа» ООО «Секреты красоты».
8: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов, 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: OmyCrab. Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omycrab.ru или по телефону 248-59-55. Выгодите Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-800-014-143.
1: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте, Промышленная, 22. Звоните 205-51-91.
3: Где в Перми найти краску для велосипеда, авто или башенного крана «Великана»? Приезжай в пермский колеровочный центр «Автотерра Плюс» на Ладыгина, 6. «Автотерра Плюс» – один адрес, тысячи цветов.
4: Намечается вечеринка большой компании. Сергей Жуков дарит скидку до 50% на всю барную карту. Пей, пой и веселись со скидкой в «Руки вверх» бар на Сибирской, 16. Бронируй по телефону 248-56-16. 18+.
3: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений «Крапива Пермь» ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения, грунт, кора всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником «Крапива Пермь». Ищите нас в ВК и в официальном канале «Макс». Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2. 18+.
5: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио Альфа.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 19:01. На Радио Альфа с новостями Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Украина должна принять решение, которое позволит остановить боевые действия и перейти к обсуждению долгосрочного урегулирования. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, украинские переговорщики понимают, какой шаг от них требуется, но дальнейшие действия зависят от Киева. Сам Ушаков конкретные условия не назвал. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что для остановки горячей фазы конфликта Украина должна вывести войска из Донбасса. В соцфонде назвали средний размер пенсии по старости в России. По состоянию на 1 апреля он превысил 27 200 рублей. За год сумма увеличилась примерно на 2 тысячи, пишет РИА Новости со ссылкой на данные ведомства. При этом работающие пенсионеры в среднем получают пенсию по старости в размере 24 877 рублей, неработающие 27 853 рубля. Семьи с детьми должны получать денежные выплаты к 1 июня, Международному дню защиты детей. С таким предложением выступил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его мнению, приоритетное право необходимо дать многодетным семьям. Этот день для них должен ощущаться как настоящий праздник. Гриб подчеркнул, что многодетность необходимо возвести в ранг культурной нормы и всемерно поощрять. В этом году последние звонки в муниципальных общеобразовательных учреждениях Перми пройдут 26 мая, следует из проекта постановления, опубликованного на сайте городской администрации. Согласно тексту документа, на территории Перми в праздничный день будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции в магазинах. Мера связана с проведением массовых мероприятий. При этом предприятия общественного питания, кафе, бары и рестораны продолжат реализацию спиртных напитков в штатном режиме. Россияне все чаще путешествуют по судам, чтобы своими глазами увидеть процессы. Как сообщается, чаще всего на суды приходят студенты юридических факультетов, которым хочется увидеть правоприменительную практику своими глазами, а также люди, которых заинтересовало конкретное дело или известный человек, участвующий в процессе. Если заседание проходит открыто, достаточно взять с собой паспорт и сообщить приставу, что пришли в зал суда. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 9 мая в субботу в Перми будет облачно с прояснениями, небольшие дожди, ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду, температура воздуха нынешней ночью плюс 13-15, завтра днем до плюс 6. Сейчас в Перми 23 градуса.
2: Реклама спонсора.
3: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Не факт, что у детей в дневнике будут одни пятерки, но с утра на 15 минут вы поспите дольше. В Орсо-доме на Куфонина 1. Сады и школы в шаговой доступности.
2: ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация размещена в сети интернет на сайте наш.дом.рф.
3: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2 700 297.
4: Солнце светит ярче, греет сильнее, земля ждет тепла. А мы в питомнике растений крапива Пермь ждем вас. Туи и можжевельник сами себя не высадят. Покупайте хвойные саженцы всего по 550 рублей. Удобрения, грунт, кора всегда в наличии для ваших зеленых любимцев. Создавайте красоту на участке вместе с питомником крапива Пермь. Ищите нас в ВК и в официальном канале Макс. Приезжайте. Деревня Шилова, улица Репина, 2. 18+.
5: Вау! Скидка 50% на все?
6: Только в эти выходные.
7: Мега Second Hand. Все за полцены. Торопись. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
8: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
9: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в Ресан. Экономь рядом. Ресан теперь в вашем районе.
10: Имплант с установкой всего за 19 900 рублей у ведущих имплантологов Перми. Записывайтесь на бесплатную консультацию и 3D-снимок. Клиника «Мир улыбок». Пермь, Екатерининская, 165. Телефон 270-00-11. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Расскажу о самых заметных затруднениях на пермских дорогах к этой минуте. Движение в городе в целом, по данным Яндекс.Карт, загружено на 4 балла. Сильнее всего на Соликамской, от остановочного пункта Кислотной до Первомайской. Затор больше, чем на километр. Терять там можно примерно 10 минут. Заторы минут на 5 на Лазевинской от Богдана Хмельницкого до Маршала Рыбалка, а также на Писарева и Вильямса от Карбышева до Гавинской.
12: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
2: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
1: В Men's Look на Сибирской 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
3: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
1: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
2: Погнали!
1: perm.menslookstore.ru.
4: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
5: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огран 106-594. 4-783-57.
6: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
7: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
8: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
7: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
9: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
10: Телефон 236-64-77.
11: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
12: Студия «Рисуй и готово» приглашает всех желающих на мастер-классы по живописи с 14 по 24 мая в рамках программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел». Участие бесплатное. Запись с 4 мая на сайте drawandgo-sibur.ru.
13: 6+.
14: Люди уходят, но память о них остается навсегда. Центр памятников «Покров» изготавливает и устанавливает мемориалы из гранита и мрамора только высокого качества. Быстро и выгодно. Изготовим памятник по вашему запросу. Гарантия на изделие до 25 лет и рассрочка на 12 месяцев. При заказе памятника установка в подарок. Компания «Центр памятников Покров». Комсомольский проспект, 96 и улица Мира, 61. Телефон 273-73-90.
15: Последняя на сегодня дорожная сводка на радио «Альфа». По данным Яндекс.Карт, движение в Перми на 4 балла загружено к этой минуте. Самые серьезные скопления транспорта на Соликамской от остановочного пункта Кислотной до Первомайской, на Ласвинской от Богдана Хмельницкого до маршала Рыбалка, на Пушкина от Николая Островского до Компроса и от Компроса до 25 октября, на шоссе космонавтов от спорткомплекса до Свиязева. Приятного вам пятничного вечера, прекрасных длинных праздничных выходных, с наступающим Днем Победы и счастливо оставаться на 104.1 FM.
16: Радио «Альфа» 104.1 FM.
17: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
15: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
18: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио «Альфа» 104.1 FM в Перми, 8 часов вечера, с новостями уходящей пятницы. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В Словакии заявили о планах Фица передать России послание от Зеленского. Это произойдет завтра, когда премьер европейской страны будет с визитом в Москве, заявил госсекретарь словацкого МИДа Ростислав Хованец. Ранее Роберт Фица и Владимир Зеленский анонсировали встречу в Ереване на саммите Европейского политического сообщества. Они также заявляли о намерениях совершить взаимные визиты в столице. Искусственный интеллект в перспективе способен заменить второго пилота в гражданской авиации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем. Там отметили, что уже ведутся работы по автоматизации кабины самолета. Сегодня лайнеры могут выполнять почти все операции в автоматическом режиме, а экипаж подключается к ручному управлению в основном на взлете и посадке. Большинство остальных функций вполне по силам искусственному интеллекту, однако главным остается вопрос безопасности. Центробанки заявили, что в России сохраняется пространство для снижения ключевой ставки. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на резюме апрельского заседания регулятора. Центробанки отметили, что слишком долгое сохранение высокой ставки может привести к избыточному охлаждению экономики и слишком сильному замедлению инфляции. При этом эксперты подчеркнули, что при принятии решений по ставке по-прежнему учитываются внешние риски и ситуация с бюджетом. Ранее в Центробанке объясняли, что снижают ставку постепенно, поскольку рассчитывают на устойчивый рост экономики и стабильную инфляцию в долгосрочной перспективе. Автодорожный факультет ПНИПУ с 20 июня начнет прием документов от абитуриентов на новую программу обучения строительно-монтажной машины. На программу бакалавриата вуз выделил 40 бюджетных и 5 контрактных мест. В процессе обучения студенты узнают устройство строительной техники, современные методы ее диагностики, научатся математическому моделированию и организации производственных процессов с использованием цифровых технологий. В Пермском политехе отметили, что полученные знания позволят выпускникам работать на производственных предприятиях, высокотехнологичных конструкторских бюро. На фоне отключения интернета в России вырос спрос на бумажные карты. Как передает ТАСС, продажи увеличились на 55% по сравнению с прошлым годом. При этом отмечается и другая проблема. На рынке не хватает профессиональных картографов, поэтому к работе привлекают специалистов профильных вузов и организуют стажировки. По словам специалистов, за квалифицированными картографами сейчас идет настоящая охота. В завершении выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». В субботу 9 мая в Перми будет облачно с прояснениями, ожидаются небольшие дожди, ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Плюс 13-15 ближайшей ночью, завтра днем плюс 6 градусов.
2: Реклама спонсора. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00, 256-56-00.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Вы слушаете Радио Альфа, спонсор «Минуты драйва» ООО «Груз Автоимпорт».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: В Китае поставили новый рекорд. На этот раз в сфере логистики. На верфи в Гуанчжоу спустили на воду крупнейший в мире океанский автовоз под названием «Glovis Leader». Масштабы судна беспрецедентны. За один рейс оно способно перевезти почти 11 тысяч автомобилей. Представьте колонну машин, растянувшуюся на 50 километров. Именно столько места бы занял груз на трассе. Конструктивно это плавучий 14-этажный терминал длиной в 230 метров. Такая архитектура позволяет одновременно перевозить не только легковой автотранспорт, но и тяжелую спецтехнику. Появление сверхкрупных судов – ответ на острый дефицит провозных мощностей в океане. Впрочем, к нам этот гигант маловероятно, что проложит свой маршрут, ведь основной поток идет по суше. Около 90% китайских машин попадают к нам на автовозах через пограничные переходы в Забайкальске и Благовещенске. Это быстрее и позволяет доставлять машины напрямую в дилерские центры за 2-3 недели. В среднем в Россию из Китая возится 20 тысяч новых легковых машин в месяц.
1: Реклама спонсора.
4: Многофункциональный автомобиль ГАЗ «Соболь НН» в «Грузавтоимпорт». Надежный автомобиль с возможностью индивидуальной комплектации и дооснащения. Доступный сервис. Выгодное предложение. «Соболь НН» с господдержкой. Подробности на Спешилова 111 и Рязанской 103. «Грузавтоимпорт». С уважением к вам и вашему бизнесу.
5: Радио «Альфа».
6: Реклама. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, потому что чуть было не проехал мимо центра металлокровли.
7: А ведь опытные разведчики знают, в центре металлокровли качественный профнастил, металлочерепица, сайдинг, металлоштакет, и все это за один день.
6: Центр металлокровли. Пермь. 256-56-00.
8: Скидка 20% на последние квартиры в первой очереди жилого квартала «Романтик». ЖК «Романтика» девелопера «Оникс» – это кирпичные дома на берегу Камы. Приватный двор с зонами отдыха для взрослых в шаге от набережной. Сдача первой очереди уже этим летом. Успевайте приобрести. Подробности по телефону 24 800 16. Застройщик ООО «ЭЗ «Оникс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
9: Алло?
10: Ты сегодня выходил из дома?
9: Что? Кто это?
10: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
9: Я не понимаю.
10: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
11: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
12: В руки вверх бар. Праздник каждый день. Танцуй под хиты 90-х. Пой в караоке. Выигрывай призы на вечеринках. 248-56-16. Сибирская, 16. 18+.
13: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
14: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранец 106-594-783-57.
15: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру. Ветаптека. ООО «ГБОИ» 614-039. Город Пермь. Улица Краснова, 32. Помещение 2. УГРН 120-770-016-64-53.
0: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, на крупные успехи рассчитывать не приходится, но кое-какие из запланированных дел пройдут просто великолепно. Тельцы, день преподаст вам уроки правильного поведения. Возможно, придется извиняться или исправлять свои ошибки. Близнецы, для достижения желаемого придется искать обходные пути. Сделать то, что вы хотите, напрямую не получится. Реки, нужные двери будут открываться маленькими ключами. Не пытайтесь выломать двери ногой. Львы, если хотите быть свободней в будущем, придется поторопиться в настоящем. Заканчивайте то, что начали. Девы, день импровизации и неожиданных решений. Некоторые дела придется делать под ощутимым давлением. Весы, возможно, вам не понравится участие в общих делах. Если не хотите идти на открытый конфликт, придется провести день в одиночестве. Скорпионы, не лучший момент для начала новых дел. Вместо прогресса они могут привести вас в тупик. Стрельцы, день коллективных заблуждений. Не доверяйте общему мнению, старайтесь ко всему подходить критически. Козероги, возможно, перепады настроения у вас или ваших близких. Скорее всего, планы на день изменятся. Водолеи. Будет много небольших приятных моментов, но в целом день скорее печальный. Придется о многом задуматься. Рыбы. Новые знакомства могут обернуться хорошей дружбой или надежным партнерством. Будьте открыты для новых людей.
0: Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Секреты красоты».
2: Продлить молодость, сохранить красоту, исправить несовершенство – мечта каждого. В клинике косметологии «Секреты красоты» помогут сделать мечту реальностью. Подарите себе и своим близким возможность стать счастливее. Умная косметология для решения любой проблемы. Клиника косметологии «Секреты красоты» ждет вас на шоссе Космонавтов, 137. Телефон для записи 208-66-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 9 мая в субботу в Перми будет облачно с прояснениями, небольшие дожди. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов. Завтра днем в Перми до плюс 6.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: глаза.
1: Радио «Альфа». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Радио «Альфа».

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 9 мая в субботу в Перми будет облачно с прояснениями, небольшие дожди. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов. Завтра днем в Перми до плюс 6.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 9 мая в субботу в Перми будет облачно с прояснениями, небольшие дожди. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-15 градусов. Завтра днем в Перми до плюс 6.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Io ti aspetto, mon amour. Хороших выходных. Радио Альфа.

0: Альфа.
1: 104.1 FM. You shot me,

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

скучает, она умирает со скуки. Я же знал, что все этим кончится, со всеми случается, всему цена одиночества.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.